Радио «Комета». 92,6.

0: 92.6 FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить мечтами.

0: На берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета». 92,6.

Доброе утро! Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться. В исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильна ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио.

0: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.

0: весело.
1: Весна и музыка на любимом радио. Тебе не до сна? Все потому, что весна.
0: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Лето. Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

утро, Чехов. В городе 7:00.

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

это аж подзаело с утра, понимаете, бывает. Так, утро доброе, друзья, товарищи, 7.04, времечко, 21.05, сегодня 2026 года. Я же живу с ощущением того, что вчера весь день для меня был четверг, значит, для меня сегодня пятница, ну и завтра шоу не будет. Это причем не шутка, его завтра действительно не будет. Так, ну а пока оно есть, Николай Николаевич здесь, и есть средства связи. Комета, нижнее подчеркивание, FM, это телега, и 916-244-0044, это Макс. О, Макс. Так, ну давайте на погоду посмотрим, что нам показывают нам синоптики. Плюс 19. Говорят, ну, если так вот посмотреть, кстати, на этот сайт, то ощущение, что они со вчерашнего дня просто скопировали, и все идентично. Сейчас плюс 19, ровно так же было и вчера в это время. И плюс 30 в 2 часа дня обещают. Но при этом я вот назад перелистнул. Тут говорят, дождь будет. Небольшой, но будет. Так, ну ладно. И 29 завтра максимально. Здесь я где-то прям вот в моменте поймал сообщение. С заголовком: россиянам рассказали, как зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц. Ну, давайте, вчитаемся. Ну, вот вы там собираетесь сейчас на работу, возможно, вы ее бросите в моменте вот в этом и пойдете по стопам этого сообщения. Давайте, лето тут пишут, открывают возможности для хорошего заработка, наконец-то, даже без диплома. Даже не нужно это все лишнее. Спрос на тех, внимание, вот кто нужен, давайте, если вы чувствуете в себе эти таланты, то записывайте. Спрос на тех, кто умеет создавать праздник, резко вырастает с приходом тепла. Речь идет о сферах развлечений. Это аниматоры, ведущие, сотрудники аттракционов. Доход за смену сильно отличается в зависимости от региона, ну, как и, в принципе, зарплаты. Но даже за пределами Москвы можно нехило подзаработать. 100 тысяч в месяц обещают. Вот, и я тут подумал, а чем я, вот, как ведущий утреннего шоу, типа развлекательного, отличаюсь от аниматора, например? Интересно, мне полагается 100 тысяч за смену? Ну, я же аниматор. А может быть, я еще... Ну, по сути, я еще-то и сотрудник аттракциона, потому что у меня в какой-то момент отваливается здесь, вы слышите по звуку, да, отваливается аппаратура, и я еще создаю сам себе аттракцион тем, что в моменте пытаюсь поймать кнопку, на которую надо нажать каждый раз, чтобы действие... О, вы слышите, да? Чтобы действие микрофона снова вернулось ко мне. Вот. И пока я не поменяю эту штуковину на новую, соответственно, будет вот так. Это, по сути, аттракцион, да? То есть я, слушайте, две должности занимаю, получается, аниматор или ведущий, тут как есть, да? И сотрудник аттракциона я тоже, по сути. То есть это 100 тысяч плюс 100 тысяч. Я уж 300 тысяч плюс 30 тысяч не прошу, но 100 тысяч плюс 100 тысяч, вот оно, понимаете, для меня должно работать.

Сегодня пишут «День музы и вдохновения». И Всероссийский день защиты от безработиц. Но я вам дал советы, как заработать нормально. Потом поделитесь.

Внимание. Да нет такого средства, она это выдумала. А, нет. Да, есть такое средство, вот оно. Так, средство для мытья овощей и фруктов, антибактериальное моющее средство, 500 миллилитров, 251 рубль продают, вот, чтобы помыть яблочки. Ну, вот, советуют мыть, говорит она. Так, ну, это ладно, понимаете. Вот я к тому, что ни разу никогда вообще эту клубнику не мыл никто. Вот она вырастет, ты пойдешь ее сорвешь. Учитывая, что сейчас у меня дачный сезон утреннего шоу, и клубника растет вон там за дверью прям, то я так и буду поступать, в принципе. И я даю 100% гарантию, что ничего со мной не случится. Даже если я не куплю средства за 251 рубль, не помою эту клубнику никогда в жизни. Так, идем далее. Второе сообщение, опять-таки, оно про клубнику, но тоже про опасности, понимаете. Садовод Туманов. Вот, как пел «Сектор газа», но мы пройдем через Туманов. Вот, рассказал, как продавцы клубники обманывают покупателей. В принципе, покупать клубнику – это шаг дерзкий. Конечно, все, что продается, оно на вкус вообще не то, что вырастает на даче вот у тебя лично. Так, и он объяснил, говорит, что под видом крымской или краснодарской продают китайскую или турецкую на самом деле, но при этом играют, понимаете, на патриотических чувствах нашего народа. На самом деле, в том же Крыму, он говорит, свои ягоды на данный момент не хватает, ее туда еще и завозят. То, что выращивается в Крыму, может поставляться в небольших количествах, но это не массовые завозы. А бренды работают, люди у нас, говорит, патриотично настроены и предпочитают покупать крымское, что правильно, и краснодарское, что правильно, а не турецкое, тьфу, и китайское, еще раз, тьфу. Вот, пояснил Туманов. А как различить-то? Так, он добавил, что значительная часть садовой земляники на прилавках импортная. Никак не различишь, просто подходишь к прилавку, видишь значительную часть клубники, вот она вся завезенная, импортная. Ее качество зачастую не уступает местной, однако промовцы, продавцы умышленно скрывают реальное происхождение товара. Туманов также добавил, что за многие годы проверок на рынках ни разу не смог добиться от продавцов сопроводительных документов. Все как один твердили, что документы у хозяина, а хозяин отъехал на зону. Вот такая история, пожалуйста, вам. Какое сообщение для вас в жизни важнее, вот то и выбирайте. Пишут, можно мыть хозяйственным мылом фрукты, овощи, а можно не мыть. Слушайте, мы купались, и сейчас люди купаются в речках. Ты 100% нет-нет, да и ням-ням-ням, вот эту водичку. И что с тобой случилось после этого? Ты же не знаешь, что там поверх течения происходило. Может, там весь пионерский отряд по-пионерски в эту реку. Ты же этого не знаешь.

О, какое-то сообщение увидел. В России в жару загорелись десятки иномарок. В чем причина? А в чем причина? Ну-ка. Так, десятки иномарок пострадали из-за использования поддельного хладагента, то есть кондеи. Так, суть проблемы в следующем. После заправки кондиционера на сервисе система начала работать. Нет, сначала работает нормально, но спустя время... как больно это слышать. Спустя время начинаются неполадки. Сначала перестает охлаждать, появляется запах гари, а в отдельных случаях из-под капота идет дым. Возникает возгорание. Будьте осторожны.

У вас всегда есть возможность на это повлиять. Каким же образом, спросите вы? Все просто. Для этого есть в эфире рубрика «Цифры». Есть три трека и три цифры. Соответственно, за каждой цифрой спрятан свой трек. Ваша задача всего-то написать одну цифру. 916-244-0044. Это Макс и Комет, нижнее подчеркивание, ФМЭ. Это телега. Какой трек, по вашим ощущениям, прозвучит далее? Надо всю-то одну цифру написать. И вот как чувствуете? Вот чувствуете, что под цифрой 2 состоит та композиция, которую вы хотите услышать далее? Пишите 2. Чувствуете, что под цифрой 1 стоит композиция, которую вы хотите услышать? Пишите 1. И если вы не поняли до сих пор систему, объясню еще раз. Чувствуете, что под цифрой 3 стоит композиция, которую вы хотите услышать? Ну, естественно, пишите 3. И сейчас не поняли? Ладно, повторю. Если вы чувствуете, что под цифрой 2 стоит та композиция, которую вы хотите услышать, пишите 2. Вот такая история. Все очень просто. Ну вот, я сказал писать 2. Пишу 2. А значит, мы могли бы с вами послушать вот это. Но не будем. Могли бы послушать вот это. О, ария. Кого-то там сейчас за эфиром порвало. Да, но слушать это мы тоже не будем, а будем слушать Жанну, но вот эту.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Болгарское черти чо.
3: Так, болгарское черти чо. Напомню для тех, кто не в курсе. Не напомню, получается, а расскажу. Сосед по даче, болгарин Петр, слушает где-то там у себя на даче, видимо, уже болгарской для него, композиции всякие, запоминает их, как запоминает, приходит, говорит, я вот тут послушал, сейчас расскажу, и рассказывает, что он там послушал. И говорит, это что за песня, спрашивает у меня, а я-то откуда могу знать на его болгарском вот это все. Но мы с вами вместе, коллективным разумом людей, которые в детстве ели грязную клубнику и живы-здоровы при этом, наоборот, набрались сил и всего остального, понимаете, иммунитета, как там это все такое, и спокойно с этой рубрикой справляемся. И давайте послушаем, что он там наговорит нам. Давай, Петр, работай.
4: Маше и солистка на имя Леночка. Тази, която учишь, година помлада. Тя имаше склонност да преувеличава. Беше влюбена в барабаниста. Барабанистът харесваше Оля, тази, която свиреше на Йоника. А Оля мечтаеше за соло-китариста, а понякога и за учителя по пеене.
3: Леночка, барабанист! Леночка! И Оля с тазиком почему-то, непонятно, Олечка была влюблена в свой тазик. Так, ну что, тут даже смысла не было уходить на эту подложку, потому что в какой еще песне есть Леночка, барабанист и Олечка? Ни в какой, кроме как вот в этой.

0: Сашка, барабанист. Вот вам весь болгарский язык, вот и выучили. Так, далее еще одна попытка повлиять на плейлист утреннего супермегакрутейшего. Рубрика «Да, нет», где вы решаете, заиграет ли следующая композиция или нет. Чтобы вам как-то помочь сделать правильный выбор, а в этой рубрике стоило бы делать правильный выбор, я вам расскажу, что композиция, которую я взял, взята из плейлиста «Нормальные песни». Нормальные песни. То есть не отстой полный, да, нет таких крайностей, не отличные треки слушаю всегда, а из нормальной песни. Ну такая вот, понимаете, вот. Ну, какая-то никакая получается. Ну, нормальные песни. И вот оттуда я взял эту композицию. Ну и как вы думаете, стоит ли запускать в эфир нормальные песни? Или обойдемся мы без нормальных песен? Да, ну, естественно, вам нечего терять, потому что четверг сегодня день бесполезный. Для меня, кстати, пятница. Я живу с этим ощущением. Напомню, завтра эфира не будет. Так, и... Ну, давайте, кто это у нас? Вика Улялюм. Вика Улялюм. Я, кстати, уже давно сомневаюсь в том, что эти люди реальны. И, возможно, все, что мы ставим в эфир, уже давно сделано с помощью ИИ. В том числе и Вика Улялюм. И композиция называется «Мужчина моей мечты». Наверное, про любовь, да? Давайте послушаем.
1: Вили, Улялюм.
0: Да. Но это запустили вы, так что это ваша проблема, что вы будете слушать. А тут есть тема такая, что я не буду выключать этот трек. Я даже если там полный отстой, а скорее всего так и будет. Слушаем до конца.

как вам то, что вы запустили в эфир? Мне нравится, как пишут попсовые композиции. Можно просто писать «приходи, приходи, приходи». Ну, а дальше надо тоже что-то написать. И пишешь тогда «забери, забери, забери». Потом пишешь «ну, подожди, подожди, подожди». Я собираюсь, собираюсь, собираюсь. Жди, жди, жди. Еще 5 минут. А еще 10. Иди в машину посиди. Там меня подожди, подожди, подожди. В общем, помните, как на уроках литературы нам рассказывали, а это так и есть, что если ты пишешь «ждал, ждал, ждал», это значит очень-очень-очень долго. Вот и она тоже говорит: подожди, подожди. Может, поэтому принц за тобой и не едет, потому что тебя ждать очень долго.

0: Это что была за нота взята?
1: Чтобы от счастья я смеялась, в любви и роскоши купалась.
2: Роскоши купалась.
1: Ты один такой был только
0: Вика, улюлюм.
1: Ну где же ты?
2: Погнали.
1: Мужчина моей.
0: Есть хоть один человек там за эфиром, который подпевает? Ну кроме Вики, улялюм.
1: Ты приходи, приходи, приходи.
0: Представляете, еще впереди минута 10, а она настолько надоела, эта композиция, но и выключать мы не будем.

пишет, вырубайте, не, там впереди, я так понимаю, еще припев. Терпим, терпим, нормальные песни, вообще-то. Вам не это...

0: нормальная песня, да.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: И вы спросите, а где же новости? А что-то нет новостей у меня сегодня. Но они зачастую такие. Все плохо и безвыходно.

0: breaker, don't you mess around with me. You're a heartbreaker.
1: Странно, что сегодня слушательница, которая в Максе желает нам каждое утро доброго утра с помощью гифок и картинок, сегодня что-то не желает.

0: на радио «Комета».
1: Так, час второй супермен крутейшего утреннего. Здравствуйте, всем утро доброе. 8.04 времечко. Погода, наверное, не изменилась. Давайте обновимся. Плюс 19, показывает там этот чудо-сайт, который до момента, пока я его обновлял, был 20, показывал. Сейчас плюс 19. Но говорят, плюс 30 будет. Сегодня осадка не ожидается, а вот завтра, говорят, будет небольшой дождь. Такая история. Далее нам позвонит робо-баба Наташа с очередными какими-то

0: всплесками знаний, которые мы с вами должны поглотить и в какой-то момент использовать, чтобы друзья ваши сказали: «Ничего себе, ты какой умный, да?» Так, Наташечка...
1: Часто в мешки с чаем попадали ветки.
0: Стоп, ты не то говоришь. Ну, ты же должна позвонить нам сначала, правильно? Нелогично же. Вот Наташа звонит.
1: Здравствуйте, слушатели.
0: Привет.
1: Меня зовут Наташа.
0: Да.
1: 21 мая было провозглашено Международным днем чая Генассамблеи. Он в 2019 году.
0: Он.
1: И вот мой вопрос на сегодня.
0: Давай.
1: Исследователи говорят, что в конце 18 века больше чая импортировалось нелегальными способами, чем легальными.
0: Угу.
1: Контрабандисты смешивали листья чая с другими растениями, увеличивая свои поставки и прибыль. Часто в мешки с чаем попадали ветки, опилки и даже была обнаружена смесь из листьев ясеня, сваренных вместе с попками муравьев, бычьими слюнями, овечьим навозом.
0: Так, ну, слушайте, контрабандисты в 18 веке барыжили чаем, потому что дорого стоило все это. И для того, чтобы объемы увеличивались, они в мешки с этим самым чаем засыпали все, что попадалось под руки. И это либо ветки всякие, опилки. Но иногда там попадались и смесь, понимаете, из листьев ясеня, сваренных вместе с... Говорит Наташа, давайте выяснять, с чем. Первое, с попками муравьев. Второе, с бычьими слюнями. И третье, с овечьим навозом. Угу. С чем же там мешали чай? Мне кажется, мы далеко не ушли, и сейчас все это из мешков перешло просто в упаковке. В пакетике. И вот там, скорее всего, смесь листьев ясеня с... Чем, как вы думаете, попками муравьев, бычьими слюнями, овечьим навозом? Иногда вот, если купить такой чай в пакетиках, то вкус напоминает смесь всего сразу вот из перечисленного. Как вы думаете? Попки тяжелее добыть, говорят. Я за навоз. Я за навоз. Да. Утром не думается, да, про чайные пакетики и про смеси. Но, как говорят, мир меняется, люди меняются, но ничего не поменялось, да, просто источники доходов меняются, а мошенники и, как тут написано, контрабандисты, вот они, пожалуйста, вам. Те же методы используют, добавляют для весу все подряд. Вот, и подмешивают в якобы чай либо попки муравьев, либо бычьи слюни, которые тоже добыть, наверное, непросто. Вот, либо овечий навоз. Утром про кофе, но ведь говорят, что чай, он круче кофе бодрит. Потому это вас подсадили маркетологи на это кофе. Вы не способны жить без стаканчика в руке. Почему-то до этого, вы вспомните, вы же до этого момента, до того, как эти кофейни все появились, вы же жили как-то без кофе и нормально обходились, но сейчас у вас лютая какая-то зависимость, особенно вот в Москвах, понимаете, всяких. Там невозможно, чтобы человек без кофе находился минуту, ему надо в руке держать что-нибудь и из этого чего-нибудь пить. Это же странно, да? Так, Наташенька, сама...
1: Часто в мешки с чаем попадали ветки, опилки и даже была обнаружена смесь из листьев ясеня, сваренных вместе секунд овечьим навозом. Его добавляли для цвета.
0: Она сказала секунд? А зачем она сказала секунд?

0: Я есть, кто я есть.
1: I am that I am.
0: Я есть, кто я есть.
1: I am that I am.
0: Я есть, что-то там. Россиянам рассказали, зачем каждый год отключают горячую воду. А мы не знали разве про это зачем? Есть какие-то россияне, которые задаются вопросом «зачем?». Напишите, если вы задаетесь вопросом «зачем?». Каждый год отключают горячую воду. И именно вам почему-то надо это объяснять. Москвина говорит, горячую воду отключают с целью проведения профилактических работ. Точка. Это, в принципе, вся новость. Дальше можно не читать, хотя тут дальше написано много чего. Прям реально кто-то встает с утра и такой, зачем они это делают? Что происходит? Куда бы мне написать? Спросить? Зачем? Зачем? Нет, тогда вам точно повезло, что вы слушаете утреннее супермег крутейшее, потому что вы наконец получили ответ на этот вопрос. Да, конечно. А где вы были все это время тогда, если вы задаетесь этим вопросом? Ведь кому-то эта статья написана. Зачем? Зачем? Мы все заложники центральных коммуникаций, и профилактика — это гарантированное качество подачи тепла зимой, подчеркнула Москвина. Мы все заложники, если что. После завершения отопительного сезона нужно провести осмотр и промыть трубы. Все испытания проводятся под высоким давлением. Именно поэтому горячее водоснабжение нужно отключать. Также важно найти участки с коррозией и отремонтировать их, говорит Москвина. Вот зачем, в принципе. Ну, мы выяснили. Идем дальше. Я, в принципе, ради этого в эфир ворвался. Чтобы дать ответ на этот вопрос, мучающий людей в 2026 году. Зачем? Зачем вы это делаете?

0: myself. Разбил бы
1: еще. Там было неразборчиво. Стали хотя бы поминать, понимать эту песню немножко. Я вообще не выспался сегодня, если что. Вообще. Не лгу. Сияние звезды льют. Сияние звезды льют. Сияние звезды. Сияние звезды льют, как тут написано. Но это творческая интерпретация. Здесь пометка. Сияние звезды льют. Сияние звезды. Лишь для тебя. Сияние звезды льют. И твой светлее. Что-то загадочно.
2: Радио «Комета». Реклама.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?

разъедает сознание Depeche Mode, конечно. Неужели им было не скучно записывать эти песни? Он даже вот это вот делает настолько грустно, что... Ой, еле дожил до конца этой композиции. Так, далее у нас рубрика, у которой нет названия, где мы берем композицию какую-то, убираем оттуда слово или несколько слов. Композиция при этом каким-то чудом не теряет смысла никак. Ну, а потом, ладно, потом будет потом. А сейчас, внимание, на экран, как говорится.

Так, ну и давайте выяснять, что ж там произошло такое. День отлета, день прилета. За день посчитаем. Нам. Вариант номер раз. Неважно, куда лететь, ведь платит за все Аркадий. Такой вариант там в песне пропет. Второй вариант. Предписан нашим веком скоростной режим. Второй вариант. И третий. Нам выдали калькуляторы, потому подсчет будет невероятно точным. Какой вариант правильный, как вы думаете? Комета, нижнее подчеркивание FM от Телега и 916-244-0044. Это Макс, который никак до сих пор не могут

разобраться, как, в принципе, писать. То ли русскими буквами, то ли английскими. До сих пор разные какие-то расхождения. Так, день отлета, день прилета. За день посчитаем. Нам варианты. Неважно, куда лететь, ведь платит за все Аркадий. Вариант второй. Предписан нашим веком скоростной режим. И вариант третий. Выдали калькуляторы. Потому подсчет будет невероятно точным. Как вы думаете, какой вариант правильный? Валера, привет. Нирвана стоит, дали в плейлисте. Давайте поставим.

Сменим настроение в этой рубрике. Так, правильный первый спел второй. Согласен, да, согласен. Тут согласен. Скоростной режим, пишут мне. Ну, видимо, превышен. Я, кстати, вчера, когда ехал обратно с работы, наблюдал почему-то очень много BMW и, соответственно, водители BMW внутри BMW. А я настаиваю на том, что в какой-то момент компании, автопроизводители должны прийти к тому, что водитель, который покупает тот или иной автомобиль, но, по сути, берет на себя ответственность за рекламу либо антирекламу того автомобиля, внутри которого он находится. Да? Согласитесь, что водители BMW на себя уже столько понабрали негатива, да, настолько они эту марку внесли в черные списки всего подряд, да, за их вождение. Вот по какой-то неведомой мне причине. Если ты вот едешь по трассе, три ряда едут спокойно, свободно, и я еду по правому со скоростью 100, а, соответственно, вы понимаете, что если я по правому еду со скоростью 100, соответственно, все остальные едут гораздо быстрее, а значит, трасса полностью свободна. Нет. И вдруг ты наблюдаешь, как по обочине в этот же самый момент едет кто? Конечно, водитель BMW. Вот. И без всяких поворотники они вообще не умеют. Либо на всех машинах BMW не работают поворотники изначально, с завода, с конвейера машины сходят, и они просто не работают, либо они не умеют их включать. Я не знаю, что происходит, но именно водители BMW не включают вообще поворотники никогда. Ну, наверное, не умеют, я не знаю, или не работают они. Давайте два варианта предположим. Вот, я считаю, что автомобильные марки должны, вот ты покупаешь машину, и ты должен договор подписывать с автопроизводителем, что если ты водишь как идиот, то, соответственно, машина у тебя потом изыматься будет. Будет изыматься, потому что, ну, ты позоришь марку, да. Но это, в данном случае, я привожу именно BMW, да, потому что вчера что-то наблюдал их очень много. Но также это применимо ко всем вообще остальным машинам, я считаю. Вот. Ты не должен позорить марку. Вот. Мы ее всячески там пытаемся рекламировать по всяким телевизорам. Вот. А ты садишься, ездишь, как этот самый... Зачем ты так делаешь? Так делать не надо. Все, машина у тебя изымается. Ну, все, я считаю, вот так. Должен вот такой быть подход, да. Во-первых, остальные водители не злятся на эту марку автомобиля. Видя ее в потоке, такие: о, понятно, едет на газели, едет, все, значит, водит тоже, как попало. Но так не должно быть, надо изымать автомобиль. Я считаю, вот пишут: платная версия, поворотники. Да, ну, как вариант, да, потому что других объяснений я не могу найти, почему они не включаются никогда. Но если вы видите, что газель какая-нибудь, да, BMW забирают и дают Ладу, вот пишут, правильно, Савин, да, все, тебе дают ту марку, ну, на которую уже ничего не прилипает, уже все проклятия уже в багажнике лежат изначально с завода в ней, вот тебе эту машину дают. И говорят, ты достоин ее, раз ты водишь вот так, ты достоин этой машины. Все, езжай на ней. Ну, то если ты видишь, что газель летит между рядов, то за рулем по-любому человечек в перчатках вот этих сидит, такой, который пересмотрел форсажи все части подряд за одну ночь. Вот, и такой: я так же буду делать. А о чем мы вообще говорим? А, про песню какую-то, мы там угадывали что-то. Ну, правильный ответ вот здесь.

пишут, в BMW лампочки поворотников ультрафиолетовые, либо инфракрасные, потому и не видно, да? Да, да, да. Ну, какая-то есть, какая-то тайна в этом есть, да?

0: написали: перевод для России марки BMW. Быдло может водить. Чувствую, сегодня меня на трассе будут поджидать водители BMW.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Пишет: на «Ладах» тоже попадаются идиоты. Идиоты попадаются на любых вообще марках автомобилей, и в том числе я порой веду себя на дороге как идиот, и вообще не отрицаю этого, да. Ну, просто, я говорю, как-то вчера прям одна за одной BMW, BMW, BMW, BMW, и почему-то все по обочинам, а при свободных полосах. Зачем, я не знаю. Такая история. Продолжим.
3: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Питерская.
2: Питерская викторина.
1: Викторина.
3: Да, хорошее сообщение мне пишут, но они немного неэфирные, такое я читать не буду. Питерская викторина у нас на повестке, 8:48, четверг. Давайте выяснять, насколько внимательно вы слушаете этот эфир, потому что именно сейчас надо быть очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень внимательным. Если до этого момента можно было, в принципе, не слушать вполуха, не слушать нельзя, вот слушать вполуха было можно, то сейчас надо быть очень внимательным, потому что именно внимательность даст вам возможность ответить на поставленный вопрос правильно. Что мы делаем? Мы берем три композиции по питерской традиции, расчленяем их как попало, ставим в эфир, ну а дальше будет дальше.

0: верхом на звезде.
1: Да, хотел я спросить, какая композиция играла. Вот это играла третьей. Давайте, удачи. Я все сам выиграл.

0: собрались любители водителей BMW. Пишут, поворотники отключаются при пересечении границы. Санкции, говорят. Да-да-да. Не, ну давайте, если не сливать эту рубрику, третья играла, конечно, вот эта композиция. Но давайте, а какая композиция играла первой в данной нарезке? Напишите. Oh,
1: yeah. Возьми мое сердце, храни вспоминания.
0: Есть люди хуже БМВшников и скидывают фото мотоцикла. Да. Тогда идем далее. Есть люди хуже мотоциклистов, и надо скинуть людей на самокатах.

0: правильно, слушай. Вот внимательно слушающие этот эфир граждане правильно отвечают на вопрос.
1: О, жизнь ты прекрасна.
0: Первая в этой нарезке играла вот эта композиция. Ну, долгое начало, вот эта композиция. Вот это.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: на радио «Комета».
1: Что же, друзья, товарищи, на всех сегодня поругались. Ягоды, фрукты, овощи помыли с мылом, скушали, сделали весь план. Выполнили эфирный, выяснили, почему воду горячую отключают. Все сделали. На сегодня, значит, я все сказал. Завтра шоу не будет. Вернусь в понедельник к вам. Ну, а для заниженно тонированных далее прозвучит композиция по заявкам. Давайте, удачи всем, до понедельника. Пока. Да не то ты играешь вообще, вообще не то, все не то заиграл. Ну и ладно, дайте-ка я вот здесь понажимаю. Хотел уйти красиво, но у меня это никогда не получается.

Да, мне напоминают, что мы с вами обязаны просто записать этот эфир в дневник благодарности. Мы вчера выяснили, что нам надо записывать все, за что мы благодарны в этот день в дневник благодарности. Запишите обязательно.

0: городе и районе 9:00.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: Поехали!

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Идея на миллион.
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. «Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», — сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом «АвтоВАЗа». Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
0: Нам стоит дом построить.
1: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения, это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
0: Деньги дороги, как память.
1: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которую носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио «Комета».
2: Sais-tu que tu laves le bol pharmacie ?

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: искал свой путь во тьме громко-громко. Злость стучала в сердце мне, отыщи!
1: Это

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 10:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россия, так же как и Китай, продлит безвизовый режим на 27-й год. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзянькунь сообщил, что Китайская Народная Республика продлит безвизовый режим с Россией до конца 2027 года. Песков отметил, что безвизовая практика показала себя достаточно положительно. С 15 сентября 2025 года россиянам разрешили въезжать в Китай без визы по загранпаспорту до 14 сентября 2026. О решении было объявлено 2 сентября 2025 года во время визита в Китайскую Народную Республику президента России Владимира Путина. С 1 сентября в российских школах начнется изучение профиля «Искусственный интеллект». Об этом РИА Новости рассказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он отметил, что Всероссийская Олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает векторы развития образования. Так, включенный в Олимпиаду по информатике новый профиль «Искусственный интеллект» оказался настолько востребованным и актуальным, что уже со следующего учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета. И в завершении выпуска больше трети россиян отмечали выпускной в столовой своей школы. Это следует из итогов опроса. Согласно результатам исследования, 35% респондентов праздновали выпускной в стенах родной школы. Эти россияне отмечали события в столовой, столы в которой накрывали родители. Еще 19% респондентов поделились, что отмечали свой выпуск в кафе или ресторане. Родительский комитет специально заказывал для классов банкет, на котором ученики веселились до самого утра. Другие 11% участников опроса праздновали выпускной на природе, устроив всем классам пикник. А еще 5% респондентов плавали в этот день на теплоходе. Однако 23% россиян признались, что у них вообще не было выпускного. Эти опрошенные просто получили свои аттестаты и разошлись по домам. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
4: Включаю.
2: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета.
4: 92,6 FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Робот-мойщик окон с подвижными скребками. Компания Hobot готовит к выпуску нового робота для мойки окон SP10. Ключевая особенность новинки – система, объединяющая сразу три этапа – распыление, мойку и соскребание. Робот распыляет жидкость по ходу движения с обеих сторон. Двойная струя достигает стекла даже в ветреную погоду. Чистит поверхность салфеткой из микрофибры, а оставшиеся грязевые следы и подтеки удаляет с помощью двух подвижных скребков. Предусмотрено 8 различных режимов уборки. По заявлению производителя, эффективность очистки заметна после первого прохода. Жидкости хватает надолго благодаря увеличенному баку на 120 мл. Hobot SP10 оснащен дополнительными шторками возле гусениц, которые убирают воду прямо по ходу движения. Это решает типичную проблему подобных устройств – пробуксовку на мокром стекле. За счет силы всасывания в 6000 паскалей достигается крепкое сцепление с поверхностью и стабильное движение устройства. Несмотря на высокую мощность, уровень шума низкий – всего 58 дБ. А благодаря тонкому корпусу в 7,5 см, аппарат способен проезжать под решетками или рольставнями. Устройство рассчитано не только на окна. Заявлена работа с плиткой, фасадами и панорамным остеклением, включая безрамные конструкции. За безопасность отвечают вакуумные датчики, которые обнаруживают даже незначительную утечку воздуха, что защищает устройство от падения. А небольшие угловые колеса по краям помогают устройству безопасно разворачиваться и мыть стекла максимально близко к штапику. Встроенный аккумулятор удерживает робота на стекле до 20 минут при отключении электричества. Управление доступно через мобильное приложение или комплектный пульт. А сам робот умеет озвучивать статус работы и даже позволяет заменить голосовые уведомления на кастомные. Робот поставляется вместе с кейсом для удобной транспортировки и хранения. В продаже модель появится в скором времени. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: полиции Чеховского района 11 часов.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
2: Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-5570 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» и дирекция скоростного сообщения РЖД утвердили дорожную карту по внедрению спутниковой связи нового поколения на высокоскоростных поездах «Сапсан» и скоростных электропоездах «Ласточка». Соответствующее соглашение стороны подписали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Проект предполагает поэтапное оснащение поездов широкополосным спутниковым интернетом. После завершения тестирования на первых составах доступ к сети получат пассажиры «Сапсанов». Затем терминалы связи начнут устанавливать на межрегиональные «Ласточки». В общей сложности спутниковый интернет появится в 135 поездах, включая маршруты «Москва-Санкт-Петербург», «Москва-Нижний Новгород» и «Москва-Минск». Российский рынок труда столкнулся с тревожным сигналом. Сотрудники все чаще жалуются на задержки зарплаты, а работодатели — на падение спроса и снижение оборотов. При этом изменения становятся заметны уже не только в финансовых показателях компаний, но и в бытовом поведении людей. Об этом эксперты рассказали газете «Ру». По наблюдениям, растет число вакансий и запросов в сегменте товаров для дома. Это косвенно указывает на изменение потребительского поведения. Все больше домохозяйств отказываются от профессиональных клининговых компаний и переходят к самостоятельной уборке. Люди покупают товары для дома вместо того, чтобы оплачивать услуги. Похожая ситуация развивается и в сегменте готового питания. И в завершении выпуска: мятая одежда стала новым символом роскоши в 2026 году благодаря дизайнерам. Об этом пишет журнал Vogue. Из материала следует, что такие бренды, как Prada, Calvin Klein и Tod's, включили в новые коллекции одежду из материалов с эффектом помятости. Так они продемонстрировали юбки, платья, пальто и оперные перчатки с заломами на ткани. Такой эффект наиболее заметен также на изделиях из кожи и деликатных тканей, например, шелка. Как пишет Vogue, помятость делает образ интереснее и позволяет чувствовать себя свободнее. При составлении гардероба на лето 2026 года важно обращать внимание на естественность и расслабленные силуэты, добавили эксперты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
4: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио «Комета».
5: Радио «Комета» 92,6 FM.
6: Говорят, время лечит, а я считаю, что время – это музыка, которую, конечно же, мы слушаем. Давайте на несколько часов заморозим эту секунду и создадим свою идеальную вселенную. У микрофона Зуля Дюкова, и это «Комета» 92,6 FM. Выдохнуть мы начинаем. Рабочий полдень в эфире.

0: Радио «Комета». Дорожные новости.
1: В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство зарегистрированных в России таксистов – самозанятые водители. По статистике реестра такси, на них приходится 75% рынка. Цифры показывают, что применять требования нового закона о такси на практике будет проблематично. Основу рынка составляют не крупные таксопарки, а водители-частники на личных автомобилях. Предъявлять к ним те же требования, что и к крупным бизнесам – это путь к уходу все большей части рынка услуг такси в тень. А это плохо как для таксистов и пассажиров, так и для государства. В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. В Госдуме отклонили законопроект, который ранее разработали чиновники в Вологодской области. Камеры на среднюю скорость в прошлом уже работали на трассах, но потом наказание по ним признали незаконными и отменили. Недавно вологодские законодатели предложили разрешить регионам использовать такие комплексы в экспериментальном режиме. Но в Госдуме инициативу отклонили. В ПДД по-прежнему нет понятия «средняя скорость», поэтому штрафовать за ее превышение нельзя. Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами могут разрешить тратить мат-капитал на покупку автомобиля. По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Татьяны Ларионовой, для таких семей автомобиль особенно важен. Мат-капитал мог бы помочь с покупкой. Это не первая инициатива подобного рода, но ранее в правительстве их отклоняли. Есть серьезные доводы против. Машина не относится к базовым потребностям семьи, как жилье, и быстро теряет в цене. Высок риск ее утраты. Также возникает пространство для мошенников по обналу материнского капитала. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
2: Приветствую всех, кто присоединился в этом часе. У микрофона Зуля Дёкова, и это «Рабочий полдень». Я напоминаю, по вашим заявкам. Знаю, что многие из вас наверняка слушаете нас в наушниках или пока едете по делам в машине, допустим. Давайте совместим приятное с полезным. Я напоминаю, номер телефона у нас остается неизменным. 8-916-244-0044. Присылайте свои любимые композиции.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

все это будет, и еще вижу ваши заявки. Обязательно в течение часа мы проиграем ваши музыкальные композиции. А прямо сейчас красная шапочка. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: Рабочий полдень продолжается, и мы с вами продолжаем наше музыкальное общение. Далее у нас заявка от Татьяны. Татьяна нам пишет: «Зуля, бонжур, привет маме в Рассказово на Клещева 6. Поставь, плиз, Depeche Mode, Nothing. Обязательно. Прямо сейчас делайте громче и наслаждайтесь, вдохновляйтесь музыкой. Я же вернусь к вам сразу после рекламы. Далее у нас будет еще песня под заказ.
0: Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: группы «Вирус» Ольги Козиной, она же Лаки, был день рождения. «Вирус», «Не пиши мне ночью», а дальше «Мечты», «Ромео и Джульетта», «Девчонки скажут, уходи». Обязательно будет в течение уже, ну, осталось полтора часа времени. Обязательно проиграются, а прямо сейчас давайте слушать «Не пиши мне ночью». Делайте громче, вдохновляйтесь.
1: Абонент временно недоступен. Мета. Перезвоните позже. На-на.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: проснулись снова.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2020. Шестой год.
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

полезной информации. Рок с доставкой на дом специальным выпуском в эту пятницу, то есть завтра уже будет. Гости в студии Чироки Шоу, группа Slim Life. Рок с женским вокалом и глубокой лирикой, которая пробуждает из материального сна силой настоящей энергии и искренних эмоций. Музыка, которая не оставит равнодушным и откроет вам новые чувства, начнется 18.00. И мы напоминаем, что нас теперь не только видно, но и слышно, то есть наоборот. Слышно в Чехове, но и видно точно в любой точке мира. Присоединиться к трансляции можно на официальной странице Радио Комета 92.6 FM. Скорее подписывайтесь и читайте наши новости, информации. Также еще нужно вам будет подписаться lopasnia.ru в Максе и в Телеграм-канале можно. А сейчас точку в этом часе ставит «Молодость и радость» МС Шайба и Брута. Это заявка от Антона. Я к вам вернусь в следующем часе. Не переключайтесь. Вы слушаете Радио Комета 92.6 FM.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Звоните и пишите прямо сейчас.
1: 8 916 244 0044.

0: Радио Комета.
1: На улицах Старой Лопасни 13 часов.
2: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
2: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
2: Радио Комета доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
3: Да, то, что надо.
2: На Радио Комета.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: 13.06, столица Чехова, летим с вами дальше. Любовь не должна быть игрой или разменной монеты, ее следует заменять на материальные блага или поверхностные отношения. Люди часто теряют любовь, не держась за нее, называют взрослым.

рабочий полдень продолжается, друзья. Это композиция Дайрины Йотовой. Болгария. Победитель, оказывается, Евровидения. Я и не знала. 2026. Болгария набрала 516 баллов. Второе место занял Израиль. Прямо сейчас давайте послушаем эту песню. Хотя я ее слушала. Очень интересная такая.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

пишет: можешь мне довериться и не проверять. Как говорится, доверяй, но проверяй. Я обязательно проверю, потому что эту песню я не слышала. А прямо сейчас, Алиса, делайте громче, наслаждайтесь.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: До финала рабочего полдня есть еще пару заявок. Вилли, ловите. Ваш трек прямо сейчас звучит на 92.6 FM «Комета».

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Рабочий полдень продолжается. Следующая заявка от Тимофея. Тимофей дозвонился до нас. Для любимой жены Екатерины сейчас прозвучит песня

получила звонок от абонента. Последние 4 цифры 4971. Перезвоните, пожалуйста. Я не специально вас скинула. Рука дрогнула.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир — кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Гарика Кричевского «Привокзальная». Где бы вы ни жили, куда бы ни забросила вас судьба, пусть эти песни свяжут вас крепкими узами тепла и доброты.
1: На привокзальную

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Россияне получат возможность самостоятельно блокировать на госуслугах вызовы из-за рубежа, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко. Об этом сообщает РИА Новости. Он пояснил, что доработано положение об ограничении вызовов с зарубежных номеров. Граждане смогут самостоятельно установить самозапрет на госуслугах, аналогичный самозапретам на оформление кредитов и сим-карт. Григоренко отметил, что операторов обязали маркировать звонки из-за границы. Вице-премьер напомнил, что в первоначальной версии законопроекта «Запрет на вызовы из-за рубежа» предлагалось устанавливать по умолчанию с возможностью последующего снятия через госуслуги. Первый в мире космический микроскоп, созданный резидентом особой экономической зоны Технополис Москва, показал уникальные научные результаты. Об этом в мессенджере Макс сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Сканирующий зондовый микроскоп разработали московские инженеры и ученые на заводе «Протон». Аппарат установили на спутник «Нанозонд-1» и отправили на орбиту в июне 2023 года. Микроскоп выдерживает космические перегрузки, потребляет мало энергии и стабильно работает в открытом космосе, уточнил градоначальник. Собянин отметил, что данные, полученные благодаря микроскопу, опубликованы в научных журналах и вносят особый вклад в изучение космоса. Например, с помощью его ученые объяснили появление пыли в космосе. И в завершении выпуска: в жару важно поддерживать водно-солевой баланс, пить обычную и минеральную воду, не сладкий чай, воду с лимоном или ягодами, есть больше овощей и фруктов. Такие рекомендации в беседе с газетой «РУ» дала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По ее словам, в жару главная задача не охлаждать организм ледяными напитками, а поддерживать водно-солевой баланс. Помимо обычной питьевой воды, врач рекомендовала пить минеральную воду, не сладкий чай, воду с лимоном или ягодами, домашние морсы без избытка сахара. Ориентир потребления жидкости 30-35 мл на килограмм массы тела в сутки, плюс дополнительный объем при жаре и физической активности. Важно пить регулярно, небольшими порциями, а не ждать сильной жажды. Жажда уже является признаком начинающегося обезвоживания, обратила внимание эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио.
1: Hey, man. Watch out!

0: Весна на твоем любимом радио.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: что там?
1: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио. Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок. «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
5: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
4: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
5: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
4: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
5: Выгодные цены от производителя.
4: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: планета.
1: В городе и районе 15 часов.
2: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

Небо смерть холодна и черна, из моряцкого страшного сна над моей головою плывет, и чего-то все ждет, и все ждет. Подожди, я еще не устал.

Друзья, не плыви надо мной. Я не твой, я не твой, я не твой. Мы однажды вернемся домой. Я еще посмеюсь над тобой. Рыба замерз, я не твой, я не твой.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Уважаемые выпускники и родители, последний звонок – это время слез, улыбок и правил. По информации 360.ru со ссылкой на юристов, у мероприятия «Последний звонок» есть четкие рамки. Они прописаны в законах и школьных актах. Подробнее расскажу, чего лучше не делать, чтобы праздник не обернулся неприятностями. Итак, нельзя приносить алкоголь, даже чуть-чуть для настроения. И точка. Курить на территории школы тоже запрещено. Это касается всех. И взрослых, и выпускников. Во время официальных речей и гимна некоторые школы запрещают снимать на телефоны, так что будьте готовы отложить гаджеты на несколько минут. А что будет, если нарушить правила? Администрация может не пустить на мероприятие, вынести замечание, например, опубликовать его на сайте школы. В редких случаях возможен штраф, так что лучше не рисковать. Давайте будем честны. Последний звонок и без того полон эмоций. Выпускники, сияйте. Родители, гордитесь, все вместе радуйтесь моменту. А правила придуманы для того, чтобы праздник прошел красиво, безопасно и без лишних проблем. А теперь мои лайфхаки. Сосредоточьтесь на эмоциях, а не на съемке. Наслаждайтесь моментом вживую. Он точно запомнится на всю жизнь. И сделайте душевные фотографии после официальной части. Всех с наступающим праздником!
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета».
3: «Комета».
2: 92,6.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Интересные новости нашел. Рассказывая о смартфонах своих вторых половин, 44% мужчин и 42% женщин.

сообщили. Партнер сам предоставил им пароль. Мужчины значительно чаще узнают пароль без разрешения. 6% против 1% у женщин. Россиянки же чаще сообщают, что не знают пароль от смартфона своей половины. 52% против 44% среди мужчин.

Радио «Комета». 92.

0: Новости. В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство зарегистрированных в России таксистов – самозанятые водители. По статистике реестра такси, на них приходится 75% рынка. Цифры показывают, что применять требования нового закона о такси на практике будет проблематично. Основу рынка составляют не крупные таксопарки, а водители-частники на личных автомобилях. Предъявлять к ним те же требования, что и к крупным бизнесам – это путь к уходу все большей части рынка услуг такси в тень. А это плохо как для таксистов и пассажиров, так и для государства. В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. В Госдуме отклонили законопроект, который ранее разработали чиновники в Вологодской области. Камеры на среднюю скорость в прошлом уже работали на трассах, но потом наказание по ним признали незаконными и отменили. Недавно вологодские законодатели предложили разрешить регионам использовать такие комплексы в экспериментальном режиме. Но в Госдуме инициативу отклонили. В ПДД по-прежнему нет понятия «средняя скорость», поэтому штрафовать за ее превышение нельзя. Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами могут разрешить тратить мат-капитал на покупку автомобиля. По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Татьяны Ларионовой, для таких семей автомобиль особенно важен. Мат-капитал мог бы помочь с покупкой. Это не первая инициатива подобного рода. Но ранее в правительстве их отклоняли. Есть серьезные доводы против. Машина не относится к базовым потребностям семьи, как жилье, и быстро теряет в цене. Высок риск ее утраты. Также возникает пространство для мошенников по обналу материнского капитала. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Радио «Комета».

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары. Доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Важно, конечно, настраивать себя на большие победы, брать новые вершины, чтобы не гундеть потом о том, что кому-то повезло больше. Добавлю осознанности в нашу жизнь. Знаете, где искать человека, который решит все ваши проблемы? Не знаете? В зеркале найдете этого человека.
1: Радио Комета 92,6.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Венгрия продолжает активно оформлять шенгенские визы жителям Свердловской области, оставшись для них фактически единственной лазейкой в Европу на фоне массовых отказов со стороны других стран ЕС. Об этом глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил региональному изданию «Ура.ру». По словам эксперта, сложности с получением туристических виз в страны шенгенской зоны в 2026 году приобрели массовый характер. Однако генконсульство Венгрии в Екатеринбурге продолжает работу, и спрос на его услуги существенно возрос, в том числе из-за переориентации российских путешественников с проблемного Ближнего Востока на европейское направление. В полиции предупредили россиян, что мошенники начали предлагать приобрести фейковые билеты в театр и оплатить их дважды. Об этом сообщает телеграм-канал МВД России. По информации ведомства, злоумышленники отслеживают активных пользователей в театральных чатах, в мессенджерах и на сайтах. Они обращают внимание на тех, кто жалуется на трудности с приобретением билетов на желаемую постановку. Мошенники пишут такому пользователю от имени театра, предлагая отказные билеты, направляя при этом ссылку на сайт «Клон» известного агрегатора, говорится в сообщении. После мошенники под предлогом сбоя системы предлагают оплатить билеты второй раз. И в завершении выпуска. В предстоящие долгие выходные с 12 по 14 июня большинство россиян запланировали поездки по стране. На внутреннее направление приходится 85% бронирований. Возглавил топ-10 самых популярных городов для июньского отдыха Санкт-Петербург, сообщает «Арти» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Следом за Петербургом в числе самых востребованных для путешествий городов следуют Москва, Нижний Новгород, Казань, Сочи, Калининград, Ярославль, Псков и Кострома. Отмечается также, что многие города стали намного привлекательнее для туристов по сравнению с прошлым годом. Так, например, количество бронирований в Костроме выросло на 48%, в Нижнем Новгороде на 43%, в Геленджике на 41%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио комета по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

0: Дорогие слушатели и уважаемые путешественники, лето уже на пороге, и большинство россиян в грядущем июне планируют отдыхать внутри страны. Об этом пишет РИА Новости. Куда все стремятся? Ловите топ-5 самых популярных направлений для отдыха в России. Петербург – город дворцов, мостов и белых ночей. Москва – мегаполис с большим количеством активностей и достопримечательностей. Сочи – море, горы и курортный драйв в одном флаконе. Казань. Здесь Восток встречается с Западом. Ну и Калининград. Кусочек Европы в России. Кроме того, Нижний Новгород, Зеленоградск, Ярославль, Новосибирск, Геленджик тоже попали в список самых крутых мест. Спрос особенно вырос и на курорты Крыма и Краснодарского края. Море зовет. Но туристы все чаще выбирают не только пляжи, но и городские маршруты, экскурсионные туры и активный отдых. Лето очень скоро начнется, и отпуск, я надеюсь, не за горами.
1: Комета 92,6 FM.

0: ё-моё.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
6: Чехов. Зерно и корма.
7: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
6: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
7: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
6: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Focus.
1: Когда в жизни что-то не клеится, нам часто говорят: «Да не переживай ты, все будет хорошо». Что значит «не переживай», если ты, например, на нервах? А мы будем переживать, поскольку это естественно.
2: Радио «Комета».
3: 92,6 FM.

0: Данные опроса о дружбе. Женщины, оказывается, чаще верят в возможность дружбы между мужчиной и женщиной. 67% против 59%. Это показал опрос сервиса Superjob. В дружбу с противоположным полом мужчины и женщины старше 45 лет верят чаще людей помоложе. Но это уже совсем другая история.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: Музыка на паузу, мысли на плей. Механические часы, как погонщик времени. Неутомимая секундная стрелка, словно хлыст, гонит его вперед. А оно обреченно бежит со всех ног, унося в повозке впечатлений лучшие моменты нашей жизни. Но мы-то знаем, лучшее, конечно, впереди.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Робот-мойщик окон с подвижными скребками. Компания Hobot готовит к выпуску нового робота для мойки окон SP10. Ключевая особенность новинки — система, объединяющая сразу три этапа — распыление, мойку и соскребание. Робот распыляет жидкость по ходу движения с обеих сторон. Двойная струя достигает стекла даже в ветреную погоду. Чистит поверхность салфеткой из микрофибры, а оставшиеся грязевые следы и подтеки удаляет с помощью двух подвижных скребков. Предусмотрено 8 различных режимов уборки. По заявлению производителя, эффективность очистки заметна после первого прохода. Жидкости хватает надолго благодаря увеличенному баку на 120 мл. Hobot SP10 оснащен дополнительными шторками возле гусениц, которые убирают воду прямо по ходу движения. Это решает типичную проблему подобных устройств – пробуксовку на мокром стекле. За счет силы всасывания в 6000 паскалей достигается крепкое сцепление с поверхностью и стабильное движение устройства. Несмотря на высокую мощность, уровень шума низкий – всего 58 дБ. А благодаря тонкому корпусу в 7,5 см, аппарат способен проезжать под решетками или рольставнями. Устройство рассчитано не только на окна. Заявлена работа с плиткой, фасадами и панорамным остеклением, включая безрамные конструкции. За безопасность отвечают вакуумные датчики, которые обнаруживают даже незначительную утечку воздуха, что защищает устройство от падения. А небольшие угловые колеса по краям помогают устройству безопасно разворачиваться и мыть стекла максимально близко к штапику. Встроенный аккумулятор удерживает робота на стекле до 20 минут при отключении электричества. Управление доступно через мобильное приложение или комплектный пульт. А сам робот умеет озвучивать статус работы и даже позволяет заменить голосовые уведомления на кастомные. Робот поставляется вместе с кейсом для удобной транспортировки и хранения. Продажа модель появится в скором времени. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вот сейчас бы взять и махнуть куда-нибудь за город, приготовить шашлык и в большой шумной компании провести эти приятные мгновения. А не вот это вот все. Так, спокойно, держу себя в рамках приличия, поскольку махнуть на все рукой нам удастся уже ближайшим вечером после работы. А пока в повестке трудовые аккорды и профессиональные подвиги под любимые мелодии на дорогой сервисе.

0: микрорайонах города 17 часов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
1: Нет, это неправда.
0: Подождите, а как же яблоки?
1: Это тоже не соответствует действительности.
0: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
1: Никакого авокадо.
0: Ну что же тогда полезно?
1: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
2: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
1: Ну я пошел?
0: Да, идите.

пытаюсь поднять настроение вам и себе. И вспоминаю мотивирующие фразы от коучей личностного роста. Например, успех – это когда ты 100 раз упал и 101 раз поднялся. Или ты должен быть уверенным в себе. Фразы сами по себе безупречные, но с жизнью, пожалуй, не имеют ничего общего.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

скорость, путь из точки А в точку Б. Осталось выяснить время, которое затратит работник на выполнение поставленной задачи. Под хиты на любимой волне.

0: 905-77-062-39.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Весна и музыка на любимом радио.
1: От музыкальных произведений к размышлениям. Если вы каждый день будете читать по 10 страниц, то за год прочтете несколько важных книг, которые сделают ваш кругозор еще шире. Кроме того, знакомьтесь как минимум с одним человеком в день. Чаще выходите из зоны комфорта. Под хиты на любимой волне.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Время пролетело со скоростью звука. Спасибо всем за компанию. С вами был Дима Казанцев. Всем бодрости, оптимизма и ярких эмоций. Под хиты на любимой волне. Пока-пока и чао-какао.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российский рынок труда столкнулся с тревожным сигналом. Сотрудники все чаще жалуются на задержки зарплаты, а работодатели – на падение спроса и снижение оборотов. При этом изменения становятся заметны уже не только в финансовых показателях компаний, но и в бытовом поведении людей. Об этом эксперты рассказали газете «Ру». По наблюдениям, растет число вакансий и запросов в сегменте товаров для дома. Это косвенно указывает на изменение потребительского поведения. Все больше домохозяйств отказываются от профессионального клининговых компаний и переходят к самостоятельной уборке. Люди покупают товары для дома вместо того, чтобы оплачивать услуги. Похожая ситуация развивается и в сегменте готового питания. В полиции предупредили россиян, что мошенники начали предлагать приобрести фейковые билеты в театр и оплатить их дважды. Об этом сообщает телеграм-канал МВД России. По информации ведомства, злоумышленники отслеживают активных пользователей в театральных чатах, в мессенджерах и на сайтах. Они обращают внимание на тех, кто жалуется на трудности с приобретением билетов на желаемую постановку. Мошенники пишут такому пользователю от имени театра, предлагая отказные билеты, направляя при этом ссылку на сайт-клон известного агрегатора, говорится в сообщении. После мошенники под предлогом сбоя системы предлагают оплатить билеты второй раз. И в завершении выпуска: в жару важно поддерживать водно-солевой баланс, пить обычную и минеральную воду, несладкий чай, воду с лимоном или ягодами, есть больше овощей и фруктов. Такие рекомендации в беседе с газетой «Ру» дала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По ее словам, в жару главная задача не охлаждать организм ледяными напитками, а поддерживать водно-солевой баланс. Помимо обычной питьевой воды, врач рекомендовала пить минеральную воду, несладкий чай, воду с лимоном или ягодами, домашние морсы без избытка сахара. Ориентир потребления жидкости – 30-35 мл на килограмм массы тела в сутки, плюс дополнительный объем при жаре и физической активности. Важно пить регулярно, небольшими порциями, а не ждать сильной жажды. Жажда уже является признаком начинающегося обезвоживания, обратила внимание эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов

0: приобретает форму и становится живым. Чироки. Живой звук.
1: Всем привет. Чироки шоу «Живой звук» на радио «Комет» 102.6 FM. И сегодня четверг у нас, и мы начинаем такой наш нетрадиционный выпуск, специальный, потому что у нас их в этом... На этой неделе будет аж целых два, и сегодня, и завтра. И вот у нас гости в студии уже готовы. Сейчас будем с ними здороваться, знакомиться. Меня зовут Ольга Ольхова. Ближайший час проведем вместе с музыкантами. Сейчас буду потихонечку их представлять. Ну а пока, по традиции, несколько слов о классическом. У нас идет трансляция в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте, поэтому заходите, подписывайтесь, присоединяйтесь к трансляции. Под ней можно писать свои вопросы и комментарии к музыкантам, спрашивать об интересном и наболевшем. И также подписывайтесь на канал в мессенджере Макс, лопасня.ру, информационный, будете в курсе событий города. Ну и давайте знакомиться с группой. Группа, привет! Привет, группа!
2: Привет!
3: Привет. Всем привет!
1: Привет! Такие бодрые, классные, сейчас мы их увидим на нашей трансляции. Итак, давайте знакомиться. У нас сегодня в гостях группа Orange Keep. Рассказывайте, кто вы?
2: Мы группа Orange Keep из Тулы, основанные в 17 году, ну... Задавай вопросы, что расскажем.
1: Вы спрашиваете, а мы расскажем. С чем приехали? С какими композициями?
2: С мощными, энергичными, разнообразными, типа того.
1: Группа Orange Keep существует с 2017 года. А какая фестивальная деятельность? Сейчас же лето, впереди фестивали. Где вас можно поймать, услышать, кроме как на радиостанции?
3: Их много, вот поверьте, их прям много.
1: Можно потихонечку.
2: Примеры могу перечислить.
1: Давай.
2: «Стальная воля» в Калужской области. Наверное, знаешь.
1: Конечно, знаю. Конечно.
2: Еще бы
1: мы их не знали.
2: А то. Потом, что еще можно перечислить? Ну, «Атомный угар», да. Угу. «Аксинибит». Вот.
1: «Аксинибит» — это Рязань, получается, да?
2: Да, Рязанская область, уже были, и вот еще пригласили нас.
4: У нас же в Туле на фестивале автозвука.
2: Да, фестиваль автозвука будет в это воскресенье у нас в Туле, в поселке Рассвет. Пространство мотокультура Тула называется.
1: Угу.
2: Вот потом, что еще? «Пан Беляш» через две недели будет
3: Калужской
2: тоже в Калужской области.
3: Угу. Еще один местный фестиваль в Тульской области будет у нас тоже. Ну, это, может быть, еще что-то появится.
2: Да.
1: В общем-то, чтобы быть в курсе событий группы и в курсе их передвижения, заходите, там у нас есть в публикации с анонсом сегодняшнего эфира активная ссылка на группу Orange Keep. Переходите по ссылке, подписывайтесь на группу Orange Keep ВКонтакте и будьте в курсе музыкальных передвижений, ребят.
3: Кстати,
1: давайте знакомиться, кого как зовут, кто на чем, кто за что отвечает.
2: Ну, с удовольствием. Давайте, как основатель группы, как один из основателей группы, как придумавший название, я представлю команду. Начну представлять, по крайней мере. Вот, по правое плечо это Николай Еремин, он же Хамелеон, он же Николя. Фронтмен группы и, ну, бас-гитарист по совместительству. Так-то он может и на гитаре, и на аккордеоне, и на фортепиано, если что, выдать. И
3: мультиинструменталист, да. Типа.
1: Круто.
2: Я учусь, представляй меня.
3: Вот. Да, Александр Жарков, он же Джон, он же Жарлан, он же Жарес. У него очень много сценических псевдонимов. Тот, который собрал наш уникальный вокально-инструментальный ансамбль Orange Keep. Собственно, это была его идея создать. Вообще, она была до 17-го года, но я ему говорил: слушай, не хочу играть музыку, отстань от меня. Мне все надоело. А там реально у меня такой период жизни был, что-то мне все надоело. Я из всей группы уходил, я на гитару просто забил, перестал играть на ней. Ну, что-то, не знаю, депрессия какая-то напала, сплин, скажем так. Вот. Ну, а потом что-то... Он меня все-таки уговорил.
1: Все. Следующий участник группы.
2: Рубим. Ну а в 2019 году к нам присоединился вот по левое плечо замечательный гитарист Алексей Петров.
1: О, как. И да. За барабанами?
2: За барабанами наш тоже замечательный приятель и барабанщик Алексей Ворон.
1: Ну
2: причем
1: что?
2: Причем человек очень уникальный. Может, и не только на барабанах, вообще он просто... Инженер от Бога, назовем это так.
3: Тоже мультиинструменталист, можно сказать.
1: Тут, как говорится, вспоминается старая шутка, говорит, с Богом и не дай Бог, да? Ну что ж, напоминаю, что у нас идет трансляция прямая, под ней можно писать комментарии нашей группе, которая находится сейчас в гостях, и у нас есть первый комментарий, Михаил Лукьянов, самый первый зритель нашей трансляции, поставил лайк и пишет: «Жгите, мужики!»
2: Не вопрос.
1: Давайте жечь. Первая песня.
2: Экс-панк-рокер про того, кто...
1: Слушаем.
2: Играл? И забросил в свое время.
3: Все, сами сейчас услышите.
1: «Живой звук», «Чироки шоу» на радио «Комедия» 2.6 FM. Слушаем.

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комета 102.6 FM. У нас в гостях группа Orange Keep. И вот листаю вашу группу ВКонтакте как раз сейчас и смотрю, у вас там релизов-то, вау, практически и не по одному в год. Это как вот такая продуктивность у вас получается? Ну-ка, делитесь.
1: Ну, что сказать по поводу релизов? Например, открою секрет, да, в этом году пока что один был, но еще все впереди, как бы еще год не закончился. В прошлом году тоже один. А если взять, например, 24-й год, там было пару релизов. Один, ну, обыкновенный, а один лайв с одного фестиваля. Ну, вышло так, что нас записали на одном фестивале, ну, мы решили выложить. Как бы. Причем записано было все это в одну гитару, ну, там, по обстоятельствам. Ну, мы решили, как бы, выложить такой релиз из разряда лайв в одну гитару. Как бы это все звучало бы иначе, вот так вот. Как мы начинали в свое время, потому что, открою секрет, начинали мы все-таки как поп-панк-трио типичное. Гитарист-вокалист, бас-гитарист-вокалист и барабанщик, вот так вот. Поэтому, ну, решили немножко вернуться к таким корням в этом плане.
0: Смотри, барабанщика долго искали у вас там. Один ушел, второй ушел.
1: Ну, как сказать, может и долго, может недолго. Тут вот остается загадкой.
0: Оставим это на будущее.
1: Да,
0: ну, а пока что у меня есть к вам вопрос такой, как сказать, типичный, наверное, вам часто, скорее всего, задают. Orange Keep переводится как оранжевый замок. Почему?
2: Почти.
1: Если подставить артикль The Orange Keep, то получится как оранжевая крепость.
0: Даже
1: кто-то так умудрился даже перевести, реально, вот я сам в переводчиках смотрел. Вот. Кто-то написал, даже перевод в каком-то, помню, стриме написали «Держать апельсин», где как раз обозревали нашу песню, вот, один из наших новых вэш в этом году релизов. Вот. Вообще, очень абстрактное название, просто понравились все время два вот этих слова, поэтому и сопоставили, а почему бы не Orange Keep?
0: Кстати говоря, кто смотрит нашу трансляцию сейчас, может увидеть как раз на Николя, если я не ошибаюсь, футболка с логотипом Orange Keep.
2: Она самая.
0: О, там прям такой классный апельсин, прям, и настроение сразу оранжевое становится, все здорово. Яна Сергеевна пишет у нас по трансляции: «Привет из Узловой Тульской области».
1: Да, да.
2: Ей тоже привет.
0: Угу.
1: Виделись на фесте «Газон», если мне не изменяет память. Как раз первый фест с участием нашего барабанщика нынешнего.
0: О, как.
1: Да.
0: А вообще у вас большое фан-комьюнити? Как сами думаете?
2: Можно сказать и так.
1: Относительно говоря.
0: Угу.
1: Мы не будем хвастаться, ну, относительно говоря. Ну, по крайней мере.
2: Но работаем над расширением.
1: Да, как бы. Приглашают в различные города.
0: Угу. А бывает ли у вас такое, что, ну, как бы, есть ли такая практика, что из всего этого фан-комьюнити есть какая-то часть людей, которые частично являются цензорами того, что группа выдает? То есть, допустим, там, просматривают первыми текст, первыми видят релиз какой-то, такой пресейв, предпросмотр, что-то такое.
1: Да, имеется, конечно же. А что касается текстов, после выхода того или иного релиза мы выкладываем даже тексты и аккорды. Кто-то наверняка точно смотрит, скачивает, там у нас файл есть с текстом и аккордами и подбирает, не исключено.
3: Народ, опять же, в Нишколе-то
1: да.
3: Гитары.
1: Кстати.
3: Играл один человек с нами, попросил да. сделать песню.
2: Да. Как раз сейчас расскажу, да, я просто...
1: Даже двое.
2: Работаю в Нишколе гитары, ну, знаете, всемирная сеть,
0: ну, да.
2: музыкальная Нишкола гитары, барабанов, вокала, вот. И у нас пару случаев было, вот, один наш друг выбрал нашу песню, он ученик Нишколы барабанов, мы играли вместе с ним, он очень прям попросил. Это еще что, мой ученик из Нишколы гитары выбрал мою песню, и мы тоже выступали вместе с ним. Вот, осталось в Нишколе вокала только еще как-то выступить, все, и прям все, коллекция собрана.
0: Слушайте, парни, вы вообще молодцы. Как вы знаете, просто настолько близко находитесь и к своим поклонникам творчества, и настолько близко к людям находитесь. Это вообще очень вдохновляет, потому что чаще всего музыканты, когда начинают свое движение, они такие, ну, мы вышли из людей, мы как бы пока что люди, а потом вот мы поднялись наверх и такие, а теперь все, а теперь до свидания, мы вас не знаем, мы вас не звали, идите все лесом, погуляйте. У вас такого не бывает?
2: Это не наша политика.
1: Нет, нужно быть на самом деле лояльными, и тогда все будет откликаться таким же образом.
0: Здорово.
1: Мне, например, вот нравится со всеми обязательно поздороваться за руку после выступления, вот прям вот даже пообщаться с кем-то, просто вот те, кто пришли нас послушать там, и не только нас.
0: Саш, ну ты в принципе пообщаться-то любишь?
1: Может быть, не знаю.
0: Такой, да не, я скромный.
1: Может, не люблю.
0: Михаил Лукьянов пишет комментарий. Сейчас два, четыре, шесть, восемь, девять штук насчитала я. Если ошиблась, поправьте меня в комментариях. Вот так вот. Смотрю, что делили сцену с достаточно сильными музыкантами. Среди них и Калевалы, и Clockwork Times, и Артерия, и Яйца Фаберже, и Петр Брок Полугара. Какие ощущения от совместного выступления, в принципе, с такими, не самыми слабыми музыкантами нашей рок-сцены? И вообще, что это были за мероприятия?
2: Класс. Только положительные.
1: Это, ну, если Артерия, это Стальная воля, как раз-таки, та самая в том году. А остальные команды, ну, Петр Брок Полугара, это на Аксенбите в 22-м году. А остальные вот другие команды, это Стугафестов. Причем с прошлогоднего и 24-го года.
0: Да. То есть вы такие фестивальные парни по лету.
1: Да. В этом году у нас тоже запланированы тоже такие классные, ну, фестивали с участием классных хедлайнеров. Но чтобы все состоялось, мы пока промолчим. А подписывайтесь на нашу команду.
0: Действительно.
1: Жмите на колокольчик, и вы все обязательно увидите. Это непременно.
0: Это моя любимая фраза. Переходите по активной ссылке в нашем анонсе в группу Orange Key и через радиостанцию Комета. Находите ребят, подписывайтесь и будьте в курсе всех музыкальных событий, чтобы ничего не упустить и не потерять. И у меня есть, наверное, вопрос, который, ну, вам, наверное, еще, надеюсь, не задавали. Я буду первая.
1: Да, пожалуйста.
0: Как вы считаете, какой суперспособности сейчас не хватает рок-музыкантам в нашем 21 веке?
1: Ну, да.
0: Зависли.
1: Мы почти говорим здравого смысла. Но я, например, еще отмечу, что не хватает какого-то компромисса, чтобы было общее решение, и чтобы все музыканты приходили к общему знаменателю и работали командно над решением любых вопросов, как аранжировочных в творческих, так и организационных каких-то там в плане менеджмента, например, группы. Вот так. Потому что когда все прибегают к какому-то общему знаменателю, все всегда получается. Вот прям это, не будем хвастаться, но вот в нашей ситуации, это в нашей практике это проверено прям. Вот мы всегда, мы с Коляном как два фронтмена, мы всегда советуемся с нашими другими музыкантами, всегда все сообща обсуждаем, приходим к какому-то единому решению. Если оно нас устраивает, то отлично. Если не устраивает, ищем как бы...
0: Компромиссы.
1: Да, компромиссы, ну, в случае камней преткновения и... Все получается.
0: Ну что, давайте знакомить со следующей композицией. У меня там пока сыпятся вопросы, я их пока коллекционирую. И после песни вам их задам. Так что давайте.
1: Следующая песня, которую сыграл твой ученик вот в этом году, Колян.
2: Да,
1: поделись, что ли, а?
2: Да, именно вот эта песня, такая, значит, песня, когда вот все очень плохо, хочется куда-то свалить подальше, куда-нибудь, на край земли. Там, где тебя никто не знает, ты там первый раз в жизни оказываешься. Вообще непонятная атмосфера, непонятно где, но зато новая жизнь. В общем, песня так и называется «На край земли».
0: Слушаем Чироки Шоу «Живой звук» на радио Комета 92,6 FM.

0: Живой звук Чероки Шоу на радио Комет 102.6 FM. У нас в гостях группа Orange Keep. И знаете, ребят, что мы сейчас заметили? Что, в общем-то, хотелось бы сказать, что мы специально для вас это сделали, но нет, студия у нас изначально была оранжевая. Вот так вот прям.
1: Какое совпадение, здорово.
0: И вы, наконец-то, до нас доехали, потому что у нас там были технические проблемы и сложности, но все решилось, и все мы встретились. Комментариев насыпало, сейчас буду зачитывать. Михаил Лугьянов пишет: скорость отлично рубанули на отчетном барабашек.
1: Это да, было дело.
2: Вместе с ним причем.
0: Вот как.
1: Да, это еще примечательно было. У нас площадка, на которой мы выступали, она это доживала свои последние дни. Там потом что-то знания выкупали, сносили, чтобы построить новый, скажем так, как это говорится, человейник. Ну, как собственно, новый премьер-парк. И переезжали в другую площадку. Это был последний концерт на этой площадке. Юбилейный, причем у них. Мы там неплохо, там, конечно, зажгли. Это было прям очень классно. Ко мне многие подходили, говорили: вау, ну ничего себе, вот это харизма, вот это прям, приятно.
0: Здорово. Наталья Федорова пишет: когда встретимся снова в Новомосковске?
1: Когда-нибудь.
2: Как только, так сразу. Мы с радостью. Мы за любые площадки, мы за любые движи. Мы вот прям
0: зовите.
2: Открыты ко всем.
0: Честно. Зовите. Переходите в группу Orange Keep, подписывайтесь и приглашайте их на все мероприятия, которые у вас есть. Наталья Федорова продолжает: почему сразу влюбляете?
2: Ну,
0: вот так вот.
2: Ну, наверное, у нас такая аура.
0: Не ладно, знаю. Вытекающий из этого вопрос. Свободные мужчины в группе есть?
1: Пусть это останется секретом.
0: Жены такие переглянулись, говорят: ну сейчас они что ответят, вот так они домой вечером и зайдут, да?
2: Очень хороший.
0: Наталья Федорова добавляет такие три огненных смайлика. Продолжаю читать дальше. Виктория Ушакова пишет: попадали ли вы когда-нибудь на выгорание?
2: Ну, честно говоря, бывает такое состояние, когда вот прям хочется прям бросить гитару, разбить ее прям об пол.
1: Она дорожает.
0: Ну, а потом скажешь, что она стоит.
2: Дело, да. Но все равно потом понимаешь, что без музыки никак, без этих приключений, которые у тебя были на протяжении этих всех выступлений и там летних фестов, не можешь ты без них жить просто вот. Потому что каждая поездка на фест, каждое приключение, как это называется, каждый выезд в поля связан с каким-то там приятным времяпровождением. Там, тут скупнулся, тут повеселился, тут в конкурсе кому-то поучаствовал. Даже та же самая «Стальная воля». Сначала скупнулись все, вспотевшие, уставшие со сцены, разгоряченные, и бегом в пруды, там как раз пруды.
0: Но «Стальная воля» прям это классный фест, мне он очень нравится. У них и
2: тоже так же аналогично
0: позиция такая классная, там этот, как он, Жиздринское водохранилище, оно прям спасает, там очень красиво. Да-да-да. Клавдия Марышева тут пишет: огненная группа.
2: Спасибо.
0: Наталья Федорова пишет дальше: что больше вдохновляет вас в «Оранжевое солнце» или «Оранжевая луна»?
2: Ну,
0: понимаете, как хотите.
1: Бутылка кефира Балбатона.
2: Ну,
1: цитируя классику.
2: На летних фестах, если в 15 или в 16.00 играть, то «Оранжевое солнце», а если закрывать летний фест под самый прям вечер, то «Оранжевая луна». Логично.
0: Здорово.
1: Темно-оранжевый закат.
0: Наталья Федорова заодно отвечает Виктории, которая спрашивала про выгорание: крепость очень сложно сломать.
2: Ну, есть такое.
0: Такая отсылка к названию, мне нравится. Кстати, очень, да. Прям вообще круто. Наталья Федорова пишет: ты сможешь победить, это название песни?
2: Да, у нас даже лимитированный мерч есть тоже с таким же названием.
0: И что же это вы мне хвалитесь?
2: А?
0: И что это вы этим мерчем не хвалитесь? Значит, мерч у них есть.
2: Все еще впереди.
0: Да, все впереди. Надеюсь,
1: и вся информация, если что. Заходите почаще, подписывайтесь.
0: Заходите в группу.
1: Тем более, друзьям рекомендуйте, всем пересылайте.
2: К слову о мерче, у нас сейчас скоро будет, в ближайшее время, тоже пополнение линейки мерча. И магнитики, очень лимитированная серия магнитиков, значков, и не только. Главное, заходите в нашу группу и все увидите.
0: Очень приятно видеть музыкантов, которые так сильно увлечены своим делом, и несмотря ни на какие вообще события в жизни и препятствия, которые, возможно, возникают у всех людей, и у музыкантов в частности, все равно есть большое погружение в творчество, и настолько ответственно относитесь к своему такому фан-комьюнити, то есть уделяете им внимание, как какой-то мерч выпускаете, там диски, там, я помню, у вас были браслеты очень классные такие. Значки у вас там постоянно, футболки, то есть это все вот это вот магнитики. Я скажу честно, у меня дома кружка есть, Orange Keep.
2: Спасибо.
0: Правда, у нас с ней вечно битва за эту кружку, чья она в итоге. Я периодически выигрываю.
2: Если кружки мало, мы подарим еще. Причем, ну, специально тебе прям.
0: Да вы дарите. Мы всегда рады. Можете прям написать Ольге Ольховой от группы Orange Keep. Я буду счастлива. Давайте следующей композиции. Нас там реклама поджимает.
2: Новенькая композиция, свеженькая, выпущенная, да, очень, в этом году.
0: Очень давайте. Свежая. Премьера прям, на Радио Комета.
2: Концептуальная.
0: Давайте.
1: Можно и так сказать.
0: Слушаем. Премьера на Радио Комета 102.6 FM. Живой звук. Чироки Шоу.
2: Темноту.

0: Живой звук, Чироки Шоу на радио Комет 2.6 FM. И у нас в гостях группа Orange Keep. Напоминаю, что у нас идет трансляция прямая у нас в группе радиостанции Комета ВКонтакте. Поэтому заходите, присоединяйтесь к нам и задавайте свои вопросы. У меня там еще есть парочка комментариев. Виктория Ушакова пишет: «Вы большие молодцы. Пусть эта энергия и мотивация сохранится с вами навсегда». И
1: спасибо.
0: Сердечко вам в подарок.
1: Спасибо.
0: Наталья Федорова пишет: «Давайте». Это, видимо, про «Ты сможешь победить» песню. И Яна Сергеевна пишет: «Тогда на газоне подарили наклейку с вашим названием. Сразу ее на телефон наклеила.
1: Спасибо.
0: И сейчас цела». Владимир Недосекин пишет: «Всем огромный привет огненных выступлений и полных залов».
1: Спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Ну
2: всех
0: и,
2: обнимаю.
0: Да, пока вы там это размякли от комплиментов, а я готовлю новые каверзные вопросы, предлагаю уйти на небольшую рекламу буквально на 5 минут, поэтому никуда не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся. И буквально вот сейчас, пойдемте на рекламу.

0: Чироки. Чироки. Живой звук. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
6: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
7: Какие будут предложения?
8: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
7: Правда, 320? Это шутка?
8: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
6: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
7: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
6: Пойдемте уже, не будем терять время.
8: Телефон 8-966-328-05-25.
9: Чехов. Зерно и корма.
10: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
9: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
10: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
9: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
11: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
12: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
11: Кровельные материалы премиум

0: класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Когда звук приобретает форму и становится живым. Чироки. Живой звук.
8: Широкий шоу «Живой звук». Продолжаем на радио «Комет» 92.6 FM. У нас группа Orange Keep в гостях. И вот так вот все видели нашу кухню сейчас, кто смотрит нашу трансляцию. Вот теперь вы знаете, чем мы занимаемся во время рекламы. Дышим воздухом, потому что у нас здесь жарко очень. Ну, вот так вот. Продолжаем общаться с группой. У меня там насыпались снова вопросы, пока мы тут выходили на рекламу. И сейчас буду вам потихонечку их озвучивать всем. Ну и погнали. Наталья Федорова пишет: одна палочка есть, хочу вторую.
9: Все кому? Будет.
8: Все будет. Обязательно. Конечно, все
9: только
8: будет.
9: Только приедем в Новомосковск, и все будет.
8: Угу, вот так вот.
10: Осталось нашим барабанщикам выронить просто вовремя, а ей подобрать.
8: Ну или можно поймать и отобрать.
10: Вариантов много.
8: Как говорится, все в ваших руках, дерзайте. Маргарита Ундина пишет, или Ундина, надеюсь, что прочитала правильно, Ундина. Ребята, в переводе название вашей группы означает «оранжевая крепость» или «апельсиновая крепость». Это напиток или сооружение?
9: Ну, вообще, изначально, когда придумывалось название песни, это название группы называлось как «апельсиносодержащий», вот так первый, «оранж» — апельсин, а глагол «to keep» — «содержать», вот так, «апельсиносодержащий» тип, то есть, или наполненный оранжевым настроением, насыщенный яркими тонами, вот такие примерно были буквальные названия.
8: То есть вы сегодня прям попали в такую оранжевую студию с оранжевым настроением группы «Orange Keep».
9: То есть, если брать по факту, то наше название как слово «хот-дог». Если перевести слово «хот-дог», «хот» — горячий, а «дог» — сами
8: собака, такса.
9: Да, поэтому, в другом значении это слово означает совершенно другое. Поэтому мы также абстрактное название с абстрактными, разнообразными, аналогичными, синонимичными переводами.
10: Ну, вообще, апельсиновый сок я прям обожаю.
8: Особенно свежевыжатый. В такую жару.
10: Вот, да.
8: Класс. Поддерживаю. Маргарита продолжает дальше свои вопросы. Там просто комментарий. Если выиграю денежку за лучший вопрос, отдайте Мишане на бензин. Такова моя воля.
10: Боль сделана.
9: Да не вопрос.
8: Особенно учитывая, что мы разыгрываем приз от группы, да? Скинетесь дружно на проезд обратно.
9: Вопрос.
8: Михаил Лукьянов пишет: ахаха, судя по всему, к предыдущим комментариям, либо к нам, я не знаю. Оставим тоже это на домысливание. Наталья Федорова пишет: после рекламы срочно нужна музыка. Виктория Ушакова пишет: жду подгон мерча.
9: С удовольствием.
8: Наталья Федорова пишет: прогорите точно, не фанта, про напиток. Мы же уже выяснили, апельсиновый сок свежевыжатый, холодненький, со льдом. Кстати, со льдом или без напитки пьете?
10: От погоды зависит. Да, исключительно от погоды. Вот когда жара, я прям вот без льда, мне как-то сложно.
9: Ну, конечно. Значит,
10: надо по температуре смотреть.
9: Такую-то погоду в 30-40 градусов без льда невозможно.
8: Желательно ванну со льдом.
10: Это было бы слишком идеально.
8: Ой, давайте пока подарим самую идеальную песню нашим всем слушателям и зрителям.
9: Маршевую.
8: Давайте.
9: Пойдем по жизни немножко марш, друзья.
8: Давайте. Живой звук, Чироки Шоу, Радио Комета 102.6 FM, группа Orange Keep. Слушаем.
10: Немножко из старенького.

0: Широкий шоу, живой звук на радио Комедия 102.6 FM, группа Orange Keep у нас в гостях. И читаю дальше комментарии. Виктория Шакова пишет, ЧБ-фильтр выглядит как тюрьма. Вот так вот.
1: Это где?
0: А это в трансляции, это тем, кто смотрит, вот там им видно. А вы посмотрите потом уже, после записи.
2: Заинтриговали прям.
1: Ну здорово, здорово, очень интересно.
0: Будем разрушать стены, да? Так, Никита Никишин, такой значок рока.
1: Yeah.
0: Да. Уэйд Уилсон пишет: «Привет с Южного Урала. Оренбург ждет».
2: О, люди, и вам тоже люди. Привет.
0: Григорий Калюжный: «Привет из Тулы. Добрался
1: привет.
0: Только до ВК».
1: Здорово, привет.
0: И Наталья Федорова пишет: «Хочу оранжевые очки. В розовых уже не прикольно».
1: Ну, это как Колян скажет, честно говоря.
0: Ну, так можно же запустить то, такой же мерч. Что вы теряетесь-то, господи?
2: Может быть.
1: Спасибо. Примем на вооружение.
0: Начали с вами говорить перед рекламой про фестивали, концерты и все такое прочее. Теперь рассказывайте заковыристые ситуации. Были ли на концертах ситуации, когда все пошло не по плану, и как вы из них выкручивались?
1: Ну, всегда все что-то может быть пойти не по плану. Там сложно вообще сказать. Ну, если прям вот такая прям уникальная ситуация вспомнить... Могу вспомнить 18-й год. Да, это было давно, но это было.
2: В кедах,
1: да? Нет, в кедах. А, ну, кстати, слушай.
2: Тоже была ситуация.
1: 23-й год. Мы отыграли на фестивале «Ветка». Это в поселке Рудни в Тульской области.
2: Там, под Тулой, да.
1: Да, на берегу пруда база отдыха. Отыграли, все классно, все круто, замечательно. На следующий день нам предстояло играть тоже у нас в Туле, в «Октаве». Ну, в творческом
2: прям в центре города,
1: да,
2: прямо.
1: Сердце Тулы, так сказать. Творческий индустриальный кластер «Октава». Там планировалось фест в кедах. Вот. Но получилось так, что барабанщик уже в первый день, оказывается, под температурой был наш бывший барабанщик Санек. Ну, что делать, как бы? Ну, приехали с фестиваля домой в Тулу, с корабля на бал. И я быстренько все подобрал в акустике, обсудили, что сыграем в акустике, чтобы прям уж не отказываться прям наверняка. Ну и отыграли в акустике, и те, кто нас слышали раньше, оценили нас, услышали нашу романтичную акустическую изнанку нашей группы, а те, кто нас не слышали, тоже были рады послушать. Вот,
2: что примечательно, да, что мы до этого в акустике практически вообще не играли, немножко, ну как, ну не наш формат, привыкли мы к этим джуджи на гитары, вот это вот все, живые ударные, вот этот шквал энергии гитарный и так далее, подобная акустика, там над ней надо как-то отдельно работать, над аранжировками грамотно к этому подходить, чтобы это выглядело дело интересно, вкусно и сочно. Угу. И вот, и здесь там...
0: Это такой урезанный формат, нате.
2: Но Джон здесь хорошенько там запарился, он там реально хорошие аранжировки продумал, я просто вышел, спел, и кто... И реально всем понравилось. Реально, я думаю, что это... Я думал, будет какая-то просто дичь какая-то. Нет! Реально подошли ко мне, руку жали. Спасибо вам, чуваки, за экспанк-рокера вот это, где там фингерстайлом
0: классно
2: он играл. Это прям очень интересно было. Мне было приятно прям это.
1: Причем интересный факт.
0: Это же очень здорово.
1: На этом фестивале впервые побывали у меня тесть и моя мама. Хотелось как-то немножко их порадовать.
0: Ага, а вот он и спалил контору.
1: Энергичной музыкой такой, прям энергичной. Чтобы, ну, увидели, как я двигаюсь на сцене. Но пришлось немножко... просто поиграть на
2: еще
1: акустике,
2: увидят, ладно.
1: Слегка поплясать, как Сережа Сраешкин с «Включением электроников» пел песню, а нам говорят, что «Волга» и так далее. Угу. И подпрыгивал, подплясал. Вот что-то такое же было, наверное. А еще был казус в 18 году, когда мы играли с Коляном какую-то песню тоже, еще трио были мы.
0: Кто забыл слова или аккорды?
1: Никто ничего не забыл, просто бас-гитара начала случайно играть как гитара. Просто низы обрубились. И просто бас-гитара дзынь-дзынь-дзынь-дзынь.
0: Мать вам, да.
1: Но Колян не растерялся. Видно, что Колян настоящий мастер. Просто мастер.
2: Угу. Может, я просто не слышал ничего, я просто играл по приборам.
1: Но мы сыграли, и все вышло порядком.
0: Внимание, видимость 0, идем по приборам. А я иду в комментарии дальше, кстати говоря. Михаил Лукьянов пишет: «Хочу медиатор Orange Keep».
2: Сделаем, рать тебе,
1: сделаем. Сделать.
0: Знаете, есть такая классная фишечка, я какой-то группы видела, сейчас не вспомню, железные такие кулончики в виде медиаторов с логотипом.
2: Ну, да,
0: очень мило.
2: Видели у кого-то. Я по поводу мерча еще вот так замечаю, вот я бывает на концерт всяких групп хожу, и я собираю, прям, ну, коллекционирую и обклеиваю свой холодильник, сначала у родителей, потом сейчас у себя.
0: У родителей кончился.
2: Да, магнитиками. И, в общем, я это такой спрашиваю: магнитики есть? Они говорят: магнитиков нет. И такой: да как так-то? Просто разочарование года.
1: Угу. Вот сейчас, у нас скоро новые будут, Колян, не переживай.
2: Ну, у нас-то будут, да. Я сейчас вот на Wild Ways собрался. Я очень надеюсь, что у них будут магнитики.
0: Вот так вот.
2: Иначе я буду на них просто очень сильно... В общем...
1: Обиженный, огорчен,
2: расстроен.
1: Но это не точно.
2: Но это не точно, да.
0: Вот так вот. Ну и что ж, у нас там дальше есть комментарии. Уэйд Уилсон пишет. И... Внимание, вопрос. Откуда черпаете вдохновение при написании текстов? Ответ в духе известного музыканта не прокатит, Жора. По скриптам. Свой выигрыш, если таков будет, жертвую терпин-коду на пиво или он потом... или на вкусняшке сыну. Вот так вот. Вы смотрите, там уже выигрыш делят.
1: Ну, подумаем. А что касается вдохновения,
0: да.
1: Ну, вообще по-разному все происходит. Например...
3: Как раз с нами записывал песню
1: «Пыль
3: в темноту».
1: Да, кстати.
2: Спалился.
0: Вот. Да вы вообще, на самом деле, уже много чего спалили. Там уже мы знаем, что у вас Жора с тестем, значит, есть жена. А по-любому, наверное, и дети есть, да?
1: Ну, сыну 5 лет. Он очень сильно обожает на одну из наших песен «Южную» слушать. Он даже, бывает, напевает ее.
0: Да. А вообще, вот как это совмещается все вместе? И семейная жизнь, и музыка. И по-любому же есть еще и работа основная.
1: Ну, это все вдохновляет, и да, естественная работа, конечно же, у каждого у нас разные сферы деятельности, не будем их афишировать, но если хотите, то можем.
2: Я уже рассказал.
0: Если хотите, переходите в группу, приезжайте на концерты Orange Keep и спрашивайте их прям вот со входа на сцену, ловите и спрашивайте, парни, где зарабатываете?
2: И пишите в личку, мы еще расскажем.
0: О, как. Ну что, давайте следующую песню, и потом я задам следующие вопросы из комментариев. Там их много.
2: Вы привыкли, что мы играем поп-панк, сейчас мы вас будем удивлять чем-то потяжелее.
0: Ну, давайте.
1: Энергичная, мощная, агрессивная.
0: Итак, следующая песня.
1: Как «Свет называет? На
2: горизонте».
0: Супер. Живой звук, Чироки Шоу на радио Комедия 102.6 FM. Слушаем. Orange Keep у нас в гостях.
2: Это немножко не тот риф.
1: Да.
0: И такое в жизни бывает, ну что ж так поделать-то?
2: Это мы разминались, потому что песня такая навороченная.
0: Вот, а теперь все-таки живой звук, Чироки Шоу на радио Кавидос 2.6 FM, группа Orange Keep с песней...
2: Это ты «Путь в темноту» играешь вообще-то.
0: Да играйте уже, что играете.
2: Сейчас играем. Это розыгрыш такой.
0: На самом деле тут стоит...
2: Да,
0: стоит заметить, что просто в студии достаточно жарко, поэтому мы прощаем вас и любим. Давайте уже.

0: Живой звук, Чероки Шоу на радио Комедия 102.6 FM. Вот оно, мое любимое фальш-концовки. Как я их люблю.
1: Это фальш-старты.
2: Замылились немножко уже все.
0: Там комментарии сыпят, как из рога изобилия. Так, читаю всех по очереди. Маргарита Ундина пишет: если приз выиграю, тоже Мишане отдайте, он потом мне отдаст.
3: С удовольствием.
0: Внимание, вопрос, а кто такой Мишаня?
4: Это наш друг.
3: Наш приятель. Сегодня приехал с нами, да.
0: Вот так вот.
3: Это... Сыграл на барабанах, кстати говоря, следующую песню. Мы сейчас попозже объявим ее. Угу. Сыграл на барабанах на отчетнике.
1: Не школа барабанов, да. Тот самый вот этот последний на предыдущей вот этой площадке концерта. Мы вместе играли. Наш друг, который нас сегодня привез. Мишаня, просто огромное спасибо.
0: А где Мишаня-то сам?
1: Он за
0: где-то,
1: кадром.
0: Где-то в студии, понятно. Где-то, но мы его пока еще не наблюдаем. Ну ничего. Мишане, спасибо, что дает нам к нам группу Orange Keep. У нас есть дальше вопросы. Яна Сергеевна пишет: планы на лето. Ну, мы, правда, про них уже
3: выжить.
0: Говорили.
3: Да. Да. Выжать все соки из себя.
0: Выжить и главное из этого лета.
3: Под пылающим жарким солнцем на летних open-air фестах.
0: Классные планы. Ну а чтобы быть в курсе, заходите в группу Orange Keep по активной ссылке у нас в посте анонсе и подписывайтесь на группу, будьте в курсе событий, которые окружают группу Orange Keep. Никита Никишин пишет: Вороныч уже запарился.
3: Есть такое, не исключено.
0: А Михаил Лукьянов добавляет, мне кажется, самый шедевральный комментарий сегодняшнего эфира: Ворону надо вентилятор под попу.
4: Раздевайся.
0: Не надо. У нас формат не позволяет.
3: Вот сразу прям отмечаем этот комментарий и прям за него презентик.
0: Наталья Федорова пишет: есть анекдоты про вашу группу?
1: Слава богу, нет.
3: А это спросите у тех, кто нас слушает, слышал и так далее.
0: Вы знаете, есть мой любимый про басиста, но про вашего так не пошутишь, потому что у него
3: уникальный.
0: Габариты не позволяют. У него, в общем-то, габариты не позволяют про него шутить, а шутку-то я все-таки расскажу, придется вам ее послушать. Знаете, как проверить, ровная сцена или нет? Тишина
3: такая.
0: Ну и надо взять одного басиста, поставить его в центр сцены. И если слюни стекают равномерно с двух сторон, то сцена ровная.
3: Гениально.
0: Поэтому вот берите в копилку, наподобие такого можете. Там, я не знаю, есть еще там это про барабанщика с этим, с басистом, что ли, когда. Да такую, говорит, мы фигню играем, ребята. Хорошо, что я с вами сейчас здесь не играл. А у меня есть дальше комментарий. Уэйд Уилсон пишет: Наталья, нужно переходить на оранжевые краги Ворону за ударкой, ну или Коле под цвет очков. В крагах будет жарко. Маргарита Ундина пишет: обновите логотип. Так, почему такой вопрос?
3: Ну, кстати говоря, это немножко обновленный логотип уже, который вот типа масляными красками сделан. Но у нас этот логотип у нас отображается на... Путь в темноту на нашем новом релизе вышедшем.
1: Получше,
3: в этом году.
1: Посмотреть прям.
3: На прошлом релизе, прошлогоднем «Свет на горизонте», еще предыдущий логотип. Буквально говоря так.
0: Я вот смотрю, у вас в группе такая красивая картинка висит. Вот это прям вот в шапке группы. Отрисована она в таком, в мультяшном стиле.
3: Это будет как раз-таки на нашей лимитированной серии мерча в ближайшее время. Вот это вот на магнитиках, на значках и на стикерах.
0: Очень круто.
3: Да.
1: Спойлер такой небольшой.
0: Футболки бы такие еще были,
1: да
0: вообще было классно.
1: Всякая может быть. Угу. Кто знает.
0: Тогда футболки я занимаю очередь. Тогда я занимаю очередь на футболку. Прямо в таком джинсово-сером цвете. Вообще, будет, мне кажется, очень красиво. А в связи с этим есть вопрос у меня к вам. Начинаем мои любимые, как сказать, такие дурацкие немножко вопросики. С кем из героев любого, я не знаю, фильма, мультфильма, хотели бы сделать совместный проект?
5: С крокодилом Генри.
1: Со смешариками, может быть.
3: Еще скажите, с тремя котами.
0: Но особенно учитывая... Да, особенно учитывая тот факт, что у нас мишки-мимимишки озвучиваются Дарья Ставрович, да, знаете, кто такая?
3: Да, кто, конечно. Как,
0: кто, знает, вот, конечно. И учитывая, что практически половину смешариков озвучивает Саша Пушной, в общем-то, планы амбициозные, классно. Что, давайте следующую песню?
3: Да, конечно. Следующая песня как раз-таки песня для всех любителей мотоциклетного и не только движа. Колян, ну поделись, что ли, что я все...
1: У нас так часто получается, просто такой небольшой вот такой прикольный факт, что мы частенько выступаем на всяких вот этих байкерских вот этих вот тусовках. Открытие, закрытие, хотя мы сами байкерами-то не являемся.
0: Да вы вообще тут...
1: привлекает тема. За... Я, конечно, попаюсь
0: вы...
1: немножко.
0: Да, вы только за эту весну... Ух ты!
3: Ну, я учился и ездил за рулем мотоцикла Минск, одним словом.
0: Круто!
1: Не, я такое. Как-то это... Я, конечно, мечтал очень давно научиться прям сразу на мотоцикл, потому что меня привлекает такой маневренный между тачками. Там я наблюдал за всем этим процессом, чем вот эта вот здоровая махина. Но чтобы пошло не так, пришлось выучиться на машину. Вроде там навык есть, там это водил там одно время, да.
0: Здорово. Вот,
1: факт остается фактом.
0: Но тут еще стоит отметить тот факт, что вы только за один май месяц в Чехове побывали два раза до этого и сейчас третий.
3: Да, да, есть такое. 25 апреля и 2 мая. Электрика и акустика.
1: Забавное совпадение, не находите ли?
3: Триче.
0: Ребята, переезжайте, мы вас примем, будем вас здесь любить. Студия у нас оранжевая, поэтому будьте своими.
3: Спасибо.
0: Итак, песня. Живой звук, Чироки Шоу на радио Комедия 2.6 FM. Слушаем группу Orange Kip у нас в прямом эфире.
3: Скорость.

0: Чероки Шоу, живой звук на радио Комета 2.6 FM. У нас в гостях группа Orange Kid. И продолжаем общаться. Мы комментарии там сыпятся. Никита Никишин такой ржущий прислал нам смайлик.
1: Спасибо, мы тоже поржем.
0: Ну, потом почитайте, посмотрите, может, в моменте поймете. Уэйд Уилсон пишет: планируете написать песню в духе экс-панк-рокер? На латыни или на немецком с переводом помогу?
1: Кстати, на немецком у нас уже есть одна песня, которую мы сегодня уже сыграли, пока не будем афишировать, которая надо в ближайшее время прям ее прям в перспективе реализовать, чтобы прям уж уверенно она зайдет мощно. На репетициях пробовали, прям даже самому прям порадовало.
2: Конечно, my German is very bad, как говорится.
0: My English is bad, из бед ограничений.
1: Оу, ё-моё.
2: То сам, только с немецким у меня.
0: Вот так бывает. Про коллаборацию Наталья Федорова добавляет. С Волком по-любому. Видимо, из «Ну, погоди». Или с тем, который... Да ты это, заходи, если чё.
1: То с кем угодно. Главное, с любителем энергичной, мощной, зажигательной, жужжащей.
2: Мы музыки. Открыты к сотрудничеству вообще, исправим, только рады.
0: К слову про сотрудничество, Уэйд Уилсон предлагает: давайте, пацаны, с Дэдпулом, тем более он скоро вернется из командировки с Оренбурга.
1: Да с удовольствием.
2: Тоже хорошая тема.
1: Почему нет?
0: Никита Никишин пишет: смайлик был к анекдоту. А, понятно. Наталья Федорова пишет: что для вас панк-система? Панк умрет?
1: Ну, блин, как сказать, панк-система, бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.
2: Слушайте, если он умрет, но он все равно возродится в том или ином стиле, потому что музыка в том или ином, скажем так, виде, потому что музыка, она очень пластичная, очень живая, вообще, скажем так, грубо говоря, организм, uh-huh. который постоянно перетекает из одной формы в другую, что-то туда какие-то добавляют музыканты, и начинается, то есть музыка, она в любом случае будет жить. Я думаю, с панк-роком ничего не случится. Так или ином, в том или ином виде он продолжит существовать.
0: А что думаете про типичное для современного вот времени вот это вот веяние делать музыку с использованием искусственного интеллекта?
1: Ой-ой-ой.
0: Ай-яй-яй, больная тема, да?
1: По мне вот лучше, вот действительно, вот вместо того, чтобы что-то прописывать, какой-то сидеть там промпт, тыкать на какие-то кнопки, лучше открыть цифровую студию звукозаписи, подключить гитару, звуковую карту к ноуту. И... что-то пожужжать, попридумывать, тем более у меня звукозаписывающий софт есть, и гитарный, и барабанный, и басовый, и не только. Просто посидеть, позаписывать, потом все это поприменять, там, где-то эквалайзеры и прочее, накинуть там все грамотно, и скинуть ребятам на прослушивание. Вот меня это очень вдохновляет. Мне вот именно то, что сыграл своими пальцами, то, что
2: нажито своим опытом, своими вот этими вот мозолями, своими мыслями, только в натуральную. Не-не-не-не. Мы только в натуральную все это.
0: Смотрите, это классно же, когда ты умеешь, и классно, когда у тебя есть финансовая возможность собрать себе дома такую маленькую студию для звукозаписи. Да, это как бы стоит сейчас не слабых денег, да, скажем прямо. А как быть музыкантам, молодым, начинающим, дайте какой-нибудь совет со стороны своего опыта, и, в общем-то, группе-то скоро будет 10 лет.
1: Да, есть такое, спасибо.
2: Ничего себе, время напомнила. Летит, да?
0: Да.
1: Далекий 17-й год.
0: Угу. И вот что можете, какой дать совет начинающим музыкантам, как им двигаться, что им делать?
1: Что касается, давайте немножко по структуре. Что касается записи, для этого всего лишь нужна нормальная, более-менее нормальная гитара, звуковая карта более-менее нормальная, звукозаписывающий софт, то есть всякие там программы скачанные, ноутбук хороший хотя бы, чтобы не тормозил, работал хотя бы как часы. Вот не нужен навороченный игровой? Нет, не нужен. Более-менее нормальный везде можно купить, в любом цифровом магазине, супермаркете. Вот. Что касается... Ну и понятное дело, что все дело в пальчиках, как бы. Нужно четко, грамотно уметь играть, потому что это точно не купишь, это нигде не приобретешь, uh-huh. не скачаешь. Вот. А что касается собрать группу, главное, значит, собирайте группу с друзьями в первую очередь. То, что друзья такие ребята классные, они всегда классно, они разделят с тобой твои идеи, с ними можно легко пойти на компромисс, о чем-то там договориться, потому что когда не всегда можно ужиться с новым человеком, который пришел со стороны в группу. Бывало тоже, проверено на себе, и я приходил тоже, не всегда уживался.
3: Пришел со стороны, мы тогда так чуть-чуть.
1: Ну, все равно, это...
0: Сыгрались все-таки же, да?
1: Да, влился в команду. Помню первые репетиции с Лехой на квартире еще, в две гитары. И это круто было.
3: Я с вами не друзья.
0: Вот так вот, слышали?
1: Не скажи, не скажи.
2: Ты помни, как брат.
0: Голос с фона. Мы с вами не друзья. Вот так поняли, да?
1: Значит, да. Ай-яй-яй.
0: Ай, Маргарита Ундина пишет. Не поняли логотип радио. Файл не прикрепился. Маргарита, можете написать нам в группу радиостанции Комета в сообщениях. Тогда посмотрим на файлы и оценим. Уэйд Уилсон пишет. Жор, посоветуй звуковую карту хорошую. И разговор еще на 2 часа, да?
1: Ну почему? Вкратце. У меня Roland Rubix 22. Все. Есть еще хорошие 24 и 44. Вот выбирай сам, решай сам.
2: Остальное загуглишь.
1: Да.
0: Угу. Решайся. Да. Да? Ты потерял такую красавицу, как я. Решайся. Давайте следующую композицию.
1: Ой. А у нас это...
0: Закончились?
1: Типа того.
0: Что? Ну, да, давай, даже на финал ничего не оставили.
3: Давай бонус-трек какой-нибудь.
0: Ну, давайте.
3: А давайте наш.
0: Давайте уже бонус-трек и давайте будем уже потихонечку сворачиваться, раз у вас закончилось все.
3: Слушай, у нас, конечно, хватает чего. Если очень сильно попросите...
0: То мы и так уже просим. Давайте уже на финал.
2: Сейчас все будет.
0: Мощное.
1: Так, песня «Наши города». Исполнит ее автор-исполнитель «Наша борода».
0: Давайте. Живой звук, Чироки Шоу на радио Комедиас 2.6 FM. Слушаем.

0: Это была фальш-концовка еще на полчаса, да? Живой звук, широкий шоу на радио Комета 92.6 FM. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Orange Kip. У меня там есть несколько последних, финальных таких комментариев. Уэйт Уилсон пишет: с терпин-кодом в общаге на доисторическом типа комбике. И добавляет: Жор, жди в гости на запись клавиш по приезду. На карту, увы, не заработал.
1: Ну, раз уж так, раз на то пошло.
2: Ну, заходи, если что.
1: Пожалуйста, почему нет? Даже если надо, я в шутку называю свою звукозаписывающую студию портативной. Надо будет, приеду, рюкзак на плечи.
0: Переносная.
1: Типа того, да.
0: Это же здорово.
1: В гости приезжал, и вот к Лехе приезжал в гости, гитары записывали. Было дело, и к Коляну тоже было дело.
3: И ко мне в магазин даже, когда...
1: В Мусторг, да, было дело тоже.
0: В Мусторг.
2: Удобно, на самом
0: деле. В каком году-то было?
1: Рекламка, Мусторг.
2: Да, запись с выездом.
1: Да, сейчас просто в другом месте.
0: Да, Яна Сергеевна пишет: спасибо за эфир.
1: И спасибо.
0: Наталья Федорова пишет: рок без лирики никуда.
1: Спасибо.
0: Вот на этой прекрасной ноте мы будем завершать наш сегодняшний эфир. Спасибо, ребят, что к нам приехали по такой жаре на наши верха, на наш Олимп звуковой и музыкальный. Забрались к нам на целый там почти 11 этаж. Как вы вообще-то пережили? Хороший вопрос. Потом спрошу.
1: У нас есть песня, которую мы сегодня, увы, не сыграем, к сожалению. Ты сможешь победить. Вот мы просто мысленно
2: взяли,
1: взяли эту песню и победили. Все служат.
0: Вы, походу, под нее поднимались, я так понимаю, да? Ну, два раза туда-обратно.
1: Не исключено. Хотя было бы хорошо, если бы мы шли бы и припев бы орали все хором. Да, прикольно.
0: Знаете,
1: было бы.
0: Знаете, что самое интересное? Ну. Вы настолько понравились нашей радиостудии, что она даже вам на видеотрансляции подсветила окошки ярко-оранжевым красивым цветом.
1: Есть такое. Спасибо.
2: Спасибо за честь.
0: Да, Дмитрий Будков пишет: привет, Orange Kip, от Димона жду в гости на шашлыки. Мы тоже хотим на шашлыки.
1: Спасибо, будем очень рады.
0: И Наталья Федорова пишет: спасибо. И Никита Никишин пишет: спасибо. Ну, а я говорю...
2: Всегда, пожалуйста.
0: А я говорю спасибо группе Orange Kip, что приехали к нам сегодня. И благодарю сегодня нашего Артема Владимировича Лобанова за прекраснейший, превосходный звук. Спасибо, Тёма. И Иван Павлович, спасибо тебе большое за видеоряд, за наше техническое оснащение. И всем спасибо. И будем мы потихонечку прощаться. Всем пока-пока.
2: Да, Иван, спасибо. До скорых встреч.
0: До скорых встреч всем в эфире. Напоминаю, что у нас уже завтра будет следующий выпуск Чироки Шоу, поэтому заходите к нам с 6 вечера по традиции. Начнем Чироки Шоу, будем общаться с новыми музыкантами, которые к нам придут в гости. Ну, а на сегодня у нас все. Всем пока-пока. Переживем жару вместе на радио Комета 92.6 FM.
4: Чироки. На радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Телвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
6: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам 8-926-885-98-17.
7: Кулинария «Апельсин» — это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексный обед.

0: снова.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Новости.
1: В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. Об этом и не только. В нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Большинство зарегистрированных в России таксистов – самозанятые водители. По статистике реестра такси, на них приходится 75% рынка. Цифры показывают, что применять требования нового закона о такси на практике будет проблематично. Основу рынка составляют не крупные таксопарки, а водители-частники на личных автомобилях. Предъявлять к ним те же требования, что и крупным бизнесам – это путь к уходу все большей части рынка услуг такси в тень. А это плохо как для таксистов и пассажиров, так и для государства. В России не будут проводить эксперименты по штрафам за среднюю скорость. В Госдуме отклонили законопроект, который ранее разработали чиновники в Вологодской области. Камеры на среднюю скорость в прошлом уже работали на трассах, но потом наказание по ним признали незаконными и отменили. Недавно вологодские законодатели предложили разрешить регионам использовать такие комплексы в экспериментальном режиме. Но в Госдуме инициативу отклонили. В ПДД по-прежнему нет понятия «средняя скорость», поэтому штрафовать за ее превышение нельзя. Многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами могут разрешить тратить мат-капитал на покупку автомобиля. По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Татьяны Ларионовой, для таких семей автомобиль особенно важен. Мат-капитал мог бы помочь с покупкой. Это не первая инициатива подобного рода, но ранее в правительстве их отклоняли. Есть серьезные доводы против. Машина не относится к базовым потребностям семьи, как жилье, и быстро теряет в цене. Высок риск ее утраты. Также возникает пространство для мошенников по обналу материнского капитала. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77
2: 77. Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-90.

89. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось!
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Кто там?
8: Твоя весна пришла.
6: Весна и музыка на любимом радио. Там, на неведомых дорожках.
9: Годом основания Оренбурга считают 1743, хотя впервые он упоминается несколькими годами ранее. 31 августа 1735 года на месте слияния рек Орь и Урал была заложена Оренбургская крепость. Первоначальное место для города было выбрано Иваном Кирилловым, инициатором освоения края, который утверждал, что город этот нужен для творения пути в Бухары, в Вадакшан, в Балк и в Индии, что позволит получать оттуда богатство, золото, камень, лапис, лазури и лал.
6: Путеводитель.
9: Город расположен в южном Придуралье, на реке Урал, близ впадения в нее реки Сакмары. Оренбург – крупный железнодорожный узел, где пересекаются линии, следующие на Самару, Орск, Уральск, Уфу. В 19 километрах от города находится центральный аэропорт имени Гагарина.
10: Исторический телеграф. Считается, что название Оренбург означает «крепость на реке Орь». Оренбург был заложен трижды. Первое и второе места для заложения города оказались неудачными, поэтому Оренбург называют трижды зачатым и единожды рожденным. Оренбург известен по всей России и за ее пределами благодаря своим пуховым платкам, сотканным из пуха коз особой породы. Уникальных животных покупали и иностранцы, но козья шерсть теряла свои свойства уже через пару лет жизни животных на чужбине.
9: Как красиво! В Оренбурге обязательно нужно пройтись по пешеходному мосту через реку Урал. Там стоит символический исторический знак границы между Европой и Азией. Эта граница не признается Международным географическим союзом с 1959 года, когда было принято мнение советских ученых о проведении границы Европы и Азии по Уральским горам, Мугаджарам и реке Эмбе. Зато местным жителям и туристам признание границы учеными не требуется, потому этот мост горячо любим и неоднократно фотографируем. Оказавшись в этом городе, совершенно нельзя проигнорировать галерею «Оренбургский пуховый платок» и мемориальный музей-квартиру Юрия и Валентины Гагариных. Именно там жила с родителями будущая жена первого космонавта. В этом доме в 1957 году состоялась свадьба Юрия и Валентины Гагариных. А далее в наших планах посещение родины Максима Горького – Нижнего Новгорода.
6: Там, на неведомых дорожках.
11: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
12: Танцуй и
1: под музыку на твоей.

0: улицах города и района 21 час.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
3: Радио «Комета». 92 и...

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Камин.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Радио Комета.
1: 92,6 FM.
2: В Чехове 22 часа.
3: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
4: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио «Комета».
5: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
6: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
5: Идея на миллион.
6: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. «Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», — сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом «АвтоВАЗа». Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
5: Что нам стоит дом построить?
6: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения, это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
5: Деньги дороги, как память.
6: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которую носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек.
0: Радио «Комета». 92,6.

ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет, это страшная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как

самой пусты в моей трубке не осталось. Табака мы все бредем шестые сутки в окружении врага, и дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

другие остаются на века. Кто я, беспечный ручеек или глубокая река? Что через годы скажет сын, когда и сам уже седой? Что будут

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Британской группе «Смит» было не привыкать к скандалам. Многие песни знаменитого коллектива оказывались в эпицентре жарких дебатов, разделявших меломанов на его преданных фанатов и ярых ненавистников. Музыкантов обвиняли в оправдании развращения малолетних, в попытках извлечь выгоду в резонансных преступлениях, в оскорблении королевы и других грехах. В треке «How Sun Is Now» критики увидели популяризацию гей-культуры, что не приветствовалось в 80-е и поныне. Мелодию будущей композиции Джонни Марр сочинил в июне 84-го, когда находился в лондонском Earl's Court. Он давно хотел написать песню, построенную на одном аккорде, и, наконец, реализовал задуманное, взяв за основу фа диез мажор. Демку под названием «Swamp» он продемонстрировал продюсеру Джону Портеру. Дальше они работали над треком вместе. Они послали черновую версию Морриси, Стивен сразу же приехал к ним и записал вокальную партию. Текст «How Sun Is Now» он сочинял практически на ходу, собирая его из разных набросков, хранившихся в блокноте.

Песня исполняется от лица застенчивого парня, чья болезненная стеснительность не позволяет ему найти себе пару. Вероятно, имелся в виду сам Морриси, который действительно был очень робким в отношениях. Начальные строчки представляют собой адаптированную фразу из романа «Миддлмарч» Джона Эллиота. А вот названием песни стала фраза из другой книги Марджоры Розен «Попкорн Венус», которую очень любит.

Записывая House on Is Now, участники группы постоянно употребляли марихуану. Кроме того, чтобы создать особую атмосферу, в студии парни заменили обычные лампы красными. Но работали далеко не спустя рукава. Музыканты очень требовательно относились к процессу и старались добиться необычного звучания. Марр и Портер добавили эффект тремоло в партию гитары. Этот прием стал одной из самых ярких особенностей композиции. Несмотря на неудачи в хит-парадах, композиция со временем стала визитной карточкой группы.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом.

0: Радио «Комета». Реклама. Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
1: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
1: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

Четвертый альбом американской рок-группы White Stripes, который получил название Elephant, начинается треком Seven Nation Army. Композиция, обладающая просто убойным гитарным рифом, особенно полюбилась футбольным фанатам, благодаря чему ее знают и даже поют люди, никогда не слыхавшие о группе.

Интересно происхождение названия композиции, которая переводится как «Армия семи наций». По словам Джека Уайта, автора песни и солиста группы, в детстве ему казалось, что так называется «Армия спасения». Впрочем, в песне речь идет не о знаменитой благотворительной организации. Началась композиция с того самого гитарного рифа, который стал ее отличительной чертой. Джек Уайт сочинил его во время саундчека перед концертом в Мельбурне. Изначально он не вкладывал в это выражение какой-то смысл, просто нужно было обозначить новую мелодию. Однако позже, когда Джейк написал слова песни, фраза приобрела новое звучание. Уайт говорил, что написал текст под впечатлением от неприятного опыта, связанного с популярностью. Он объяснял, что главный герой песни – парень, который поселяется в новом городе, но сплетники не дают ему спокойно жить, и он вынужден уехать, хотя совсем этого не хочет.

То ли в шутку, то ли всерьез, но Уайт в одном из интервью заявил, что планировал использовать гитарный риф в качестве главной темы очередного фильма о Джеймсе Бонде, если его попросят ее написать. Интересно, что музыкальные продюсеры ни в Штатах, ни в Англии не распознали в треке потенциальный хит и не хотели выпускать ее первым синглом с альбома. Может показаться, что основной гитарный риф исполняется на басу, но Джек Уайт сыграл его на полуакустической гитаре с помощью педали-примочки. А теперь пару слов о песне и спорте. Говорят, что любовь фанатов к треку началась с болельщиков футбольного клуба «Брюгге», которые начали ее петь на матче Лиги чемпионов. Однако весь мир в амплуа гимна композицию прославили итальянцы, которые поддерживали свою национальную сборную на чемпионате мира в 2006 году. Чтобы стать чемпионами мира, в том турнире необходимо победить 7 других сборных, 7 наций. В тот раз это удалось команде Италии.

Вещи никому не пережить. Дуй, ветерок, дуй, дуй, ветерок. Оставшиеся верили, что кто-то их спасет.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета».
1: Ты расскажешь?

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь.
2: В Чехове полночь.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

такой, как ты, желанной, видно, нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился и думать не

0: старой лопасне 3 часа.
1: Кто там?
2: Твоя весна пришла!
3: Весна и музыка на любимом радио.